Я думал, такое только в анекдотах бывает. Ну, помните, девочка нечаянно чихнула, разбросала по всей комнате. Вот то же самое, наверное, хотелось бы сказать и вам. Если уж на себя поругаться невозможно, давайте уже себя контролировать. Вон группа «Пицца», сами себя кокнули. Это, конечно, не дело. Поэтому, если вдруг с утра будете зевать, аккуратней. Вам еще пригодится коллег приветствовать на работе. Если подтягиваетесь глубоко, помните, спортом вы занимались последний раз в прошлой жизни, так что тоже со своим организмом будьте чуче. Но во всем остальном, я думаю, решает электричество, потому что если мы ничем не заряжены, то тогда день пройдет как-то вяленько. Русское радио обеспечит вам лежащий заряд, а если нет, то и природа подтянется, в ней тоже достаточно всего. В плане молнии, например, от Димы Билана, а также Стас Пьеха, ну, здесь скорее перспективу нарисует на ладони линия. Появится Настасья Самбурская, Владимир Пресняков будет и группа «Бандерас». Это только самое ближайшее, любимое на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Вам желаю вступления в добрую ночь. Мы пережидаем. У нас скоро утро. У вас уже. Вам его добренького. Вам, конечно, добрейшего дня. Все будет хорошо. На русском радио. Слышь!

Будет лето. Лето.

0: Искренне понимаю группу «Градусы». Слово «наверное» перед «да, солнце», оно очень-очень актуально в Москве. Потому что, ну, вот так вот сравнение приведешь в качестве примера, а получится так, что солнца нет. А до чего ж тогда тянуться? И девушке обидно, и в целом нам без солнца не ахти. Поэтому да, слегка сомневаюсь, но все же с надеждой на будущее и солнце в нем. Продолжаем перемещаться по волне русского радио. Они у нас тепленькие, практически можно считать как небольшая часть отпуска. Ну и в целом волны русского радио всегда предрасположены к чему-нибудь позитивному. Если бурлят, то от радости, и больше никак. Сергей Лазарев с песней «Компас» и появится буквально через пару секунд. Все будет. Вот перспективу на будущее в нашем, в русско-радийном ключе. На Дмитрия Малькова прозвучит «Севиль», «Артик и Асти». Теперь немножечко как-то отдельно. Ой, чую я, скоро у «Севиль» будет сольное творчество совсем. «Бриллиант» называется ее свежая песня. И многое-многое другое также появится в эфире русского. В этом часе причем. Всем-всем-всем категорический привет. Нам и вам переждать. Вам добрейшего утра. Вам, конечно, доброго дня. А вам, персоналочка, доброго вечера. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что же, я как и Иванушки, конечно же, не исключаю. Может быть, у них там первая любовь или иначе, как это спели Иванушки. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Но смысл в другом, абсолютно точно. Парни, это только бывает, когда девушка еще юна. Потом она взрослеет, выходит замуж, и все радикально в качестве прогулок меняется. То есть, как говорится, ошейники поправили. Девушка сказала: дорогой, мы давно не гуляли. 3.48 на наших раскрадинах. Всем-всем-всем счастливые и семейные, и пред, конечно же, свободной жизни. Всему свое время. Самое главное, чтобы в любой момент этой жизни вам было хорошо. И я лоббирую собственные интересы. Хотел бы заметить, чтобы вам было хорошо под музыку русского радио. У нас есть все. Отличные песни, самые лучшие исполнители, и если копнуть чуть глубже, еще и сокровище обязательно найдется. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я по-прежнему всех приветствую в любое время, сколько бы вас ни было в городе-герое вещания русского радио. И погоды разные тоже могут существовать, но если мы вместе, у нас все круто, у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я надеюсь, что мы все-таки не будем плавать в терминологии. К тому же, на мой взгляд, все довольно просто. Если у вас все неплохо, значит, уже хорошо. Если хорошо уже... Я думаю, что дорожка к оверсайзу просто открыта. Вы позитивный человек, и я свято верю, что в очень хорошо ситуация превратится, пусть не мгновенно, но в очень же скором времени. В общем, как всегда, желаю вам не просто продуктивного дня, но еще и чтобы в целом чувствовали себя на отлично. Как я уже и сказал, разгончик можно взять с неплохо, а закончить с очень-очень-очень хорошим настроем. А то и отлично. Кто вам запрещает? 4:06, у нас время уже для раннего утра подходящее. Перестаю воспринимать как переходный период все эти ни рыбы, ни мясо, которые в три с чем-нибудь. И уже поздравляю с удовольствием и тех, кто находится в Москве, в области, вас, между прочим, у вас ровно столько же. Вы, понятное дело, с опережением, смотрите-ка, на рабочем месте уже, надеюсь, у вас все спорится. Добрейшего дня вам и доброго вечера вам персонально. Дмитрий Лебедев, я еще несколько часов проведу в вашей компании. До 7 утра буду появляться между песнями. Скажете, бывало так? Нет, бывало и лучше. Бывало и чаще, но в данный момент именно так, как сказал. Вся эта технология с лучшей бывала. Вот Ольги Серябкиной. Я туда даже не лезу. Девочкам лучше знать.
1: На русском радио.

0: телом, конечно, правда, приютит, без сомнения, я бы даже сказал, отчетливо совершенно разместит в коммуналочке нашей дорогой столицы Родины, Москве. А во всем остальном прям даже не знаю. Что-то там по дождям еще было, тут всегда конкурируем с Санкт-Петербургом, так что выбирайте. И то, и другое место, безусловно, не для людей, которые подвержены депрессии, потому что солнышко, оно обычно отвечает за хороший настрой. Отсутствие него, конечно же, отвечает за противоположное. Но кто об этом будет думать, наверное, кроме меня? Я не могу, чтобы не поныть. Когда дождик за окном, мне, в принципе, и летом это нравится, но все равно что-то во мне протестует. Хочется побольше солнечных дней, потому что осенью уж совсем их ждать неоткуда. И тогда начинается грусть печалем. Девочки забиваются по домам и начинают прям самобичевание. Хотя не нужно. Юлия Савичева на эту тему практически всю песню пересказал. Группа Five Star Family, Сергей Лазарев и Зиверт. Самое ближайшее время. Ну и я, Дмитрий Лебедев, несмотря на нытье на предмет погоды, во всем остальном я абсолютно точно позитивно настроен. Я считаю, что все у нас обязательно будет хорошо.
1: На русском радио.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: В примерочной магазина зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
1: Все будет хорошо.

0: Да, что-то мне подсказывает, что и подорожник здесь тоже не поможет. И вообще, я не знаю, выяснение отношений, они ни к чему хорошему не приводят. Поэтому, если решили уже расстаться, что-нибудь хорошее откупорили, чин-чин, и все, и разбежались. Звучит, конечно, просто. Но нет, на самом деле, все это, безусловно, непросто. Но если, как я уже сказал, впадать в отношения и выяснять их, то после этого все может закончиться тем, что вы даже на улице здороваться не будете. Счастья вам, как совместного, так и раздельного. Все зависит от ситуации. В жизни случается всякое. Но милое, конечно, гораздо чаще. Дмитрий Колдун, буквально через пару секунд. Группа «Градусы» тоже подтянутся. Жанна Фриски про лето, про песочек. Также Владимир Пресняков и «Буррито с елкой». Всем знакомая песня, ты знаешь. Я, честно говоря, знаю, но забываю. С удовольствием вместе с вами еще раз послушаю. Ну а в целом, доброе утро нам и вам. Вам добрейшего дня. Вам, конечно, доброго вечера. Все у нас с вами будет хорошо. Во-первых, не понедельник. А во-вторых, жизнь, в принципе, хороша и замечательна. Будем учиться все это как-то осознавать, принимать и, соответственно, внедрять. Нельзя жить так, чтобы прям не замечалось, что что-то хорошее рядом случается. Дела, заботы есть у всех, но я считаю, что мы справимся, особенно под музыку русского радио.
1: На русском радио.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает

0: Ох, я за справедливость, как всегда. Но почему же только дядя недолюбил мама? Много женщин-режиссеров также сливали обиду в экран, как метко подметила группа «Бандерас», но получалось хорошее кино. И тем не менее, чувствовалось, что неспроста. Не от жизни хорошей. И тем не менее, все же хотелось бы сказать, что не надо отбрасывать ничего. Я полагаю, что в зале, на местах для поцелуев, мы можем устроиться абсолютно точно в объятиях любого фильма. Будь то детский сеанс, хотя, конечно, нежелательно, вдруг действительно на него дети придут, что редкость, дети любят поспать с утра пораньше, подольше. Ну или, не знаю, что-то от Columbia Pictures или от других вполне себе известных фирм. Я думаю, что в этой жизни все имеет право на существование. Но не забывайте поддерживать отечественный кинематограф. Все у нас тоже в последнее время очень и очень неплохо. Но возвращаемся к истокам. «Ева» называется песня, группа «Винтаж» ее исполняет. Еще в ближайшее время нас ждет Филатов и Кэрос, или ждут, точнее сказать, Николай Басков, вот тут уже один без ансамбля, и Таня Терешина без сомнения появится. Доброе утро вам, вам доброго дня и вам доброго вечера. Дмитрий Лебедев, я до 7 утра в вашей компании.
1: На русском радио.

0: на этой неделе. Номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин с высоты?
0: Номер первый.
2: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что с

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
0: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Печенье – свет, а не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

кстати, выражаю слабенькую, но все же надежду на то, что Николай Басков все, что спел сейчас в эфире Русского радио, делал не перед зеркалом. 5.46 на наших русскородийных. Всем по-прежнему улыбчивого настроя. Но куда же мы без него? Без перебора, конечно, все же рабочую часть этого дня стоит провести, делая серьезный вид, будто бы вы трудитесь на всю страну в одном лице, потому что начальство время от времени за вами наблюдает. Ну а в целом, я думаю, что даже чуткое руководство не запретит вам получать удовольствие в процессе от прослушивания русского радио. А если запретит, ну, не знаю, петицию надо какую-нибудь написать. Мне кажется, это преступление против непосредственного удовольствия. 5.46 на наших. У нас, как всегда, все самое лучшее. И некоторые песни, конечно же, немножко привязаны ко времени. Я помню, когда

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Yeah.

0: Нет, ну, если в вашей голове промелькнуло хотя бы на мгновение таки «да», то можно было бы поразмыслить. Но, кажется, ну, непосредственно исполнительница этой песни, Полина Гагарина, им промелькнула только в самом начале. А потом прям «нет-нет-нет», завидую таким людям. Прям сказать иногда жестко человеку – это непросто. А вообще, если уж совсем вдаваться, мне кажется, этому парню нечего было выеживаться и приближаться, как герои немых и черно-белых фильмов. Надо было выкрасить щеки в цвет нашего флага, и, соответственно, конечно же, пришлось бы по мере приближения кричать «Россия!». Ну, мало ли, человек с футбола идет, никак еще не отошел. Если девушке не понравился черно-белый вариант, возможно, в красках все было бы значительно круче. Ну да ладно, что-нибудь найдем, пусть не на эту тему, но что-то более радостное обязательно случится на волне русского радио. Или случалось, я не знаю. Ирина Дубцова с песней «Память» прямо сейчас. «Пальмы парами» от группы «Блестящие». Тоже такой легкий экскурс в историю летнюю. «Мама» появится от Стаса Пьехи. Абсолютно новая песня. «Просьба любить и жаловать». Очень трогательная. «Мамам», кстати, всей планеты большущий привет. И моей мамочке отдельный.
1: На русском радио.

0: На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин с высоты?
0: Номер первый.
2: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

0: И вот как тут к психологу не обратиться, если практически от любопытства деваться некуда. В данном случае мне просто интересно, если, например, вы, человек в целом позитивный по жизни, вдруг повстречались с меланхолией. Ну так, привет-привет, не более того. Сделает ли вас это сразу меланхоличным человеком, или это скорее исключение из правил, которые лучше бы нарушать, но раз уж нахлынуло, конечно же, почему бы и не поздороваться. В данном случае привет меланхолии говорила Александра Воробьева, больше того, даже это пела. 6:30 меж тем на наших русскородийных, даже московское утро уже беспощадно движется к рабочему дню. Но это не беда, сегодня все-таки уже четверг, поэтому, мне кажется, стало уже значительно полегче, а может быть, даже вас уже и время подгоняет, думаете, успеть бы до окончания недели, чтобы освободить пятницу. В общем, решать, конечно же, вам и вашему чуткому руководству. Я предлагаю вам бодренько так подняться, собраться, привести себя в порядок, конечно, и уже выдвигаться на рабочее место. Вам шлю большущий привет туда уже, на рабочее. Вам желаю добрейшего дня и продуктивного, конечно же. А вам отдыха отличного. У вас уже вечер. Пусть он будет добрым.
1: На русском радио.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот такая отличная песня, очень красивая. Получился Маша Вебер под названием «Поставь на стоп». Я полагаю, что это все-таки не методичка к действию, скорее пожелание или, не знаю, фантазии на тему. Но русское радио не может пойти на поводу, поскольку у нас все в режиме нон-стоп. Даже с диджеями это работает. Я вот намыливаюсь уже в своя секретным пенатом. Андрей Макеев сидит напротив меня. Привет.
1: Моя миссия продолжить то, что было начато за прошедшую ночь. На стоп не будем мы ставить, просто будем двигаться.
0: Уже проанонсируешь, не из ближайших часов.
1: Я думаю, что пусть будет сюрприз. Я же не буду рассказывать все песни, которые мы будем слушать. Это же... в этом есть какое-то очарование, да? И когда ты не знаешь, что будет дальше.
0: Единственная предсказуемость, наверное, с настроем, да?
1: Я вот, например, не знал, что я сейчас скажу дальше. Видишь, как интересно получилось.
0: Ну, погода, в принципе, тоже не предполагала. На речном целое ушата вылило.
1: Согласен. Слушай, ну вот сейчас поедешь и проверишь заодно, как там вылило. Без тебя там, между прочим, как произошло, не знаю.
0: Может быть, даже протру по дороге. Все будет зависеть.
1: Может быть, да, может быть. Ну, давай в плавь. Успехов.
0: Счастливо. Оставляю вас в надежных руках. Настрой будет отличным. По поводу песен решили. Все исключительно экспромтом. Но самые лучшие. Пока.
2: На русском радио.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Военнослужащим МЧС разрешат применять силу и огнестрельное оружие. Газета «Ведомости» пишет, что такой законопроект одобрила правительственная комиссия. Согласно документу, сотрудники воинских формирований МЧС могут применять силу, если иные способы не помогают исполнять обязанности. Огнестрельное оружие можно будет использовать, в частности, для пресечения попытки завладеть транспортом или военной техникой, а также для защиты военнослужащих, спасателей и чиновников. Автодилеры заявили о перебоях в поставках моторного масла. Кроме этого, возник дефицит некоторых видов. Газета «Коммерсант» пишет, что это связано с сокращением доступности сырья и сложностями с импортом. По некоторым позициям цены за лето подскочили до 40%. При этом спрос будет расти из-за использования бензина пониженного экологического класса. Такое горючее требует частой замены масла. Ранее правительство разрешило продавать бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Минпросвещение предложило школам два варианта распределения учебной нагрузки. Согласно методическим рекомендациям ведомства, при первом сценарии нагрузка нарастает к середине недели. Если дети учатся 5 дней, то низкий уровень нагрузки предусмотрен в понедельник и пятницу, а при 6-дневной учебной неделе в пятницу и субботу. Второй вариант предполагает облегченный день в середине недели. Кубки России по футболу в пути РПЛ стартовал второй тур. «Акрон» победил ЦСКА со счетом 1-0. С таким же результатом Ростов выиграл у «Локомотива». «Оренбург» разгромил новичка РПЛ «Московскую родину» 4-1. А «Ахмат» одержал победу над «Факелом» 2-1. Сегодня состоится еще три матча. Среди прочего, «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», а «Краснодар» сыграет с «Московским Динамо». О развитии событий в следующих выпусках.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: мне кажется, какие-то большие глобальные планы могут пока подождать, пока на часах 7 часов и 5 минут время московское. Знаете, чтобы не нагружать сразу голову какими-то большими задачами, давайте просто немножко уделим внимание себе, порадуемся тому, что утро у нас началось в компании Русского радио, в компании классной музыки. Ну и, естественно, есть какие-то маленькие удовольствия, то давайте уделим им внимание. Вот они как раз прямо сейчас не ждут. Мари Краймбери, спасибо большое за открытие нового музыкального часа. Это летнее утро у вас начинается в компании Русского радио. Это здорово. У нас группа «Руки вверх» на горизонте. Дим и Билан уже здесь. Здравствуйте и доброе утро.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Ну, это понятно, светилом просто так не разбрасываются, в каком бы смысле мы не имели в виду это слово, пусть светило и в прямом смысле, когда действительно, которое нас радует летом, или светило ваше личное, которое дарит вам тепло, потому что, ну, тепла всегда нам немножко не хватает, поэтому любые возможности увеличить его эффект нам, конечно, будут два блага. Ну, естественно, музыка Русского радио в этом, как всегда, помогает. Группе «Руки вверх» большое спасибо за тепло, свет, радость. Далее эту функцию берет на себя Марфа вместе с нами этим летним утром.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
11: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
12: В «Ленте» только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Если вы купили просроченный греческий салат, значит он древнегреческий. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 4.

Но главное, когда в момент, в тот момент, когда любовь постучится в твои двери, действительно не испугаться и открыть эти самые двери, и впустить ее в свою собственную жизнь, потому что мы такие люди, когда нам исполняется уже где-то 30, или мы становимся чуть старше, за 40, когда нам стучатся в двери, мы не то что боимся двери открыть, просто подойти к ней. Ну вот какие-то такие фобии, пусть у нас обязательно расходятся как тучи над головой, и особенно если появляется человек в нашей жизни, пусть он помогает эти тучи разогнать. И для этого, конечно же, опять же, всегда есть русское радио, которое добавит соответствующий оптимизм в вашу жизнь. Роман Архипову спасибо большое. 5-100 продолжает.

0: есть это вредно для фигуры. Иногда можно разрешить себе такие маленькие радости, потому что и так слишком много разных запретов. То не ешь, это нельзя, с тем не общайся, голым не ходи, ну и так далее. Хочется, знаете, взять, купить билет на самолет и улететь куда-нибудь далеко, но и за это тоже платить приходится. Ну давайте хотя бы немножко с вами помечтаем, что ли, прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Гипермаркет «Офис Мак».
15: Звонок для учителя.
16: А «Офис Мак» – для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» – уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
14: Экономьте с «Офис Мак».
13: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Отключили горячую воду. Начался сезон закаливания, беготни с кастрюлями и мытья головы в раковине. Обожаю лето. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Но чтобы воспоминания были полными и красивыми, нужно добавлять к этому еще какой-то красивый, назовем так, географический объект. Тем более Бахти поет прямо сейчас про маяк. Вот это свидание на маяке — это вообще что-то невероятное. Поэтому, если вас за это лето еще... Но такого не было, и такой картинки, и такой фотографии, то, пожалуйста, добавьте август, пока продолжается. У нас еще летнее утро тоже вместе с вами здесь, в эфире Русского радио. Бахти, спасибо большое, добро у нас впереди. Слушаем.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Контрактникам зачтут службу в зоне спецоперации в стаж государственной и муниципальной службы. Это коснется также добровольцев в формированиях Росгвардии и вооруженных силах. В результате участники СВО смогут претендовать не только на младшие должности в органах власти. Как пишет газета «Ведомости», такой законопроект одобрили в правительстве. Предлагаемая мера позволит ветеранам получать ежемесячную надбавку за выслугу лет, рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск и досрочно выходить на пенсию. ЦБ заявила о готовности всех крупных российских банков к массовому запуску цифрового рубля. Центробанки сказали РИА Новости, что это свыше 80% платежного рынка. С предстоящего сентября граждане смогут открывать электронные кошельки и проводить операции. По данным опросов, 46% россиян планируют пользоваться цифровым рублем после запуска. Треть готовы перейти на новый формат лишь в случае массового внедрения электронных денег. Россельхознадзор назвал условия для импорта товаров из Армении. Ведомстве сказали газете «Известия», что армянские власти должны предоставить результаты расследования и информацию о принятых мерах. После этого Россия может снять ограничения. Запрет на ввоз продукции из Армении ввели из-за ненадлежащего контроля качества. Такое решение совпало с планами Еревана на сближение с Евросоюзом. Пассажиров московского метрополитена сегодня будут угощать яблоками. Это связано с яблочным спасом. В столичной мэрии заявили ТАСС, что всего раздадут свыше 10 тысяч яблок. Получить их можно на стойках «Живое общение». В основном они находятся в центре, в том числе на станциях «Павелецкая», «Парк культуры», «Киевская», «Курская» и «Пушкинская». На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
2: Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: Приветствую вас всех этим прекрасным летним, не побоюсь этого слова, даже яблочным утром. Кстати, не забудьте сегодня угоститься, раз уж сегодня такой праздник, действительно, чтобы какая-то свежесть появилась в вашей жизни, радость, сладость и так далее. Ну, а что касается музыки в эфире Русского радио, здесь у нас свежести будет в течение часа очень много, да, песни и новые, и любимые. Все будет на любой вкус. Ну, давайте сейчас откроем час вместе с Евой Польной, чуть-чуть попозже Сергей Лазарев. Дождемся, оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
3: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 и MI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
4: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций. С напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: Делайте ремонт.
9: Не переплачивайте.
8: В стройцентре «СОМ» акция.
9: Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
11: Информация об условиях, сроках месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
1: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
14: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

типичный сюжет. Сначала она его качает на эмоциональных качелях, потом он ее качает на тех же качелях. И вот так вот и живут вместе. Нет бы вместе прыгнуть в эти самые качели и кататься, и делиться впечатлениями. Но это что-то такое, знаете, из разряда нереальных историй, которые в жизни очень редко встречаются. Встречаются, но редко. Тем не менее, хочется верить, что у кого-то именно так получается. Ну, у кого, например? Ну, вот у Дмитрия Колдуна, который продолжает наш эфир Русского радио. Наше летнее утро. Песня нереальная для вас. Наслаждайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Бенекс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

пожалуй, тот единственный уникальный случай в песне группы «Иванушки Интернешнл», по крайней мере, больше я не припомню, чтобы лето измерялось в каплях. Ну, тоже, в общем-то, неплохо. Главное, чтобы эти капли были именно для здоровья. А там капли моря, может быть, капли дождя, которые вы наблюдаете из окна, и это как-то запах озона и всего остального тоже как-то добавляет и оптимизма для вас, и настроение хорошего, и, в общем-то, может быть, даже вдохновляет чем-то, то это все очень-очень хорошо. Все то, что работает на благоприятные воспоминания об этом лете, все нам необходимо. Музыка, в том числе, здесь в эфире «Русского радио», старается звонки вместе с нами.

Красивая история от Кристины Арбакайте в эфире Русского радио с надеждой на то, что кто-то обязательно придет и исполнит твои желания, что твое «я хочу» обязательно воплотится в жизнь благодаря какому-то конкретному человеку, хотя мы все это прекрасно знаем, что придется самим для себя работать, чтобы в итоге все состоялось так, как есть. Пока о себе не позаботишься, никто не позаботится, как известно. Зиверт и Дарья на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
12: Экономьте с Офис Мак.
13: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
19: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
20: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
21: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
20: Обслуживаться у вас можно?
21: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
22: У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все, без исключения. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
1: Ну, будем честны, сны под капли дождя и под звуки капель дождя и вообще с вот этой прохладой, которая приносит осадки, это самое приятное, что можно испытать летом. Хотя есть еще и другие, конечно, какие-то радости, за которые мы этот сезон любим. И пусть они с нами продолжаются вот так же. У нас есть еще на это право, у нас осталось несколько дней. Вот пусть этих радостей будет как можно больше под музыку Русского радио. Давай.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
11: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.диспромо.ру.
12: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
2: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
4: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Из-за сильного рубля федеральный бюджет в этом году недополучил 1,5 триллиона рублей. На этом фоне в июле дефицит бюджета приблизился к 6,5 триллионам. Хотя, как пишет газета «Известия», высокие цены на нефть частично компенсируют потери, однако этого недостаточно для выхода в плюс. Минфин заложил в бюджет курс доллара в 92 рубля, но в мае было 70 рублей, сейчас 85. При снижении среднего курса доллара на 1 рубль бюджет недополучает около 140 миллиардов рублей. Год. Минздрав расширил список должностей для медсестер и фельдшеров. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на приказ ведомства добавили участковую медсестру и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Обновленный перечень вступит в силу с сентября. Сейчас для медсестер и фельдшеров доступны должности заведующих здравпунктом и кабинетом медицинской профилактики. Также предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой и медсестры по стерилизации. Дольщикам разрешат продавать квартиры в беспроцентную рассрочку. Газета «Коммерсант» пишет, что Минстрой и ЦБ подготовили законопроект, который урегулирует механизм долгосрочных рассрочек по договорам долевого участия. Выплаты застройщику продолжатся после ввода дома в эксплуатацию без оформления квартиры в собственность покупателя. Арбузы и дыни в магазинах за месяц подешевели на 40%. В торговых сетях арбуз стоит от 30 рублей за килограмм, дыня от 80. Это связано с ростом ассортимента. Как пишет РИА Новости, на рынок вышел основной объем российского урожая, хотя арбузы по-прежнему поставляют из Азербайджана, Ирана и Ливана. Дыни везут из Казахстана, Узбекистана, Коста-Рики и Эквадора. О развитии событий в следующих выпусках.

0: Это группа «Винтаж» появилась в начале нового музыкального часа в эфире Русского радио. Уж не знаю, как интерпретировать вот этот образ разбросанных по полу многочисленных фотографий. Ну, кто-то скажет, что это бардак. Но можно же по-другому подойти, да, к этому вопросу. Можно сказать, что это творческий беспорядок. Можно сказать, что это особенный стиль работы. Это временное явление. Ну и самое главное, что это личное дело каждого, кого, как, где и что разбросано. Главное, чтобы у нас все песни здесь шли по порядку друг за другом и выполняли свои функции. То есть радовали так, как могут радовать нас любимые хиты этим летним утром в эфире Русского радио. У нас группа «Корни» совсем скоро. Дмитрия Маликова тоже ждем.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
5: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: Делаете ремонт?
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре «СОМ» акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдеж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
8: Сантехника «Ёж».
9: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 суперпредложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
12: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
3: Радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: если некому писать, можете начать, например, писать самому себе от скуки, какие-то свои мысли фиксировать. У нас, опять же, для этого есть соцсети, в которых мы фиксируем какие-то моменты нашей жизни. Потому что потом интересно действительно просматривать, к чему все эти мысли привели, или наоборот, это было правильное решение или неправильное решение. Выводы эти тоже иногда в жизни полезно делать в качестве эпилога. Анна Ася, Дима Билан, далее.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в прошлом.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Топ-5 покупок месяца.
17: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
16: Амода C5. Добавить стиля.
17: JQJ7. Впечатлить друзей.
16: Амода C7. Собрать взгляды.
17: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
16: А выбрать нужно только одну?
17: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А потом у тебя спрашивают, почему ты так долго не берешь трубку, когда тебе звонят, а у тебя там туманы перед глазами, черешни спелые, яблоки, в конце концов, сегодня яблоневый спас как раз, тем более человек может себе позволить этим летом периодически вот такие моменты, и мне кажется, они не осуждаются совершенно, и это уважительная причина, чтобы хотя бы иногда не брать трубки, правда же, чтобы быть хотя бы чуть-чуть вне зоны доступа, потому что вот эта погоня все время быть на связи, она немножко надоедает, мягко говоря. Не надоедает только музыка в эфире Русского радио, ну и яблоки, конечно. Город 312, далее.

0: кажется, что эта история, вот как бы она ни начиналась, она все равно закончилась самыми важными наставлениями от Артура Пирожкова. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Даже если эта история касается Голливуда. Владимир Киселев, Артур Пирожков, их совместное творчество, которое нас только что здесь порадовало в эфире Русского радио. В общем-то, намек понятен. Если вдруг хотите, собственно, подвигаться, то себе не отказывайте, пожалуйста, в этом удовольствии. Тем более для этого у вас звучит в эфире лучшая музыка страны, у вас звучит Русское радио, поэтому и нам нужно сделать так, чтобы нам хватило энергии для того, чтобы продолжить наши рабочие с вами будни. У нас сегодня только среда, напомню, 19 августа пока еще на календаре. Лето продолжается, летнее утро в том числе здесь в эфире Русского радио. Давайте радоваться тому, что у нас есть. Слава и Анна Семенович у нас есть. Вот это безграничная радость. И Григорий Лепс, также ждем его.
1: Реклама на русском. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
4: Только в ленте.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campgeta.t2.ru.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на avito.ru 12+.
14: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
17: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Новогоднее утро с Андреем Макеевым.
1: Ну и знаем, где мы найдем самые классные песни для этого утра. Сами себя тоже порадуем, если вдруг никто не старается нам создать соответствующее настроение. Славе и Анне Семенович отдельное большое спасибо. И Андрей Губин продолжает наше с вами летнее, классное, веселое, зажигательное утро. Поехали! Поехали!

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
4: 29 33 66.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. Белджи созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. Белджи у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
8: Не оферта. Цена от указана на автомобиль Белджи С50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Белджи. Надежность в движении.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Кто это везет миллион на новенькой машине?
12: А, это вы.
11: Ведь с Чабаном всегда везет.
12: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте 1 000 000 рублей или автомобиль.
13: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
14: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
15: Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батарее.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. СМИ узнали о содержании третьего пакета законопроектов о борьбе с мошенниками. Как пишет газета «Известия», владельцам сайтов, информационных систем и приложений не придется хранить 3 года данные о регистрации авторизации пользователей с привязанным номером телефона. Также убрали положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через сайт госуслуг. Кроме этого, интернет-площадки не должны будут проверять достоверность телефонных номеров иностранных продавцов. Минцифры говорят, что пока третий пакет антимошеннических мер обсуждается. Правительство не поддержало создание центров пробации для осужденных при бизнесе. Как пишет газета «Коммерсант», с такой инициативой не согласились Минюсте, Минэкономразвитие и Минфине. Сейчас подобные центры могут создавать только некоммерческие и религиозные организации. Однако, по мнению депутатов, у этих организаций нет на такие цели необходимых ресурсов. Крупнейшие фармкомпании сократили расходы на проведение исследований в России. Общие затраты по итогам прошлого года сократились на 14% до 3 миллиардов рублей. Причем газета «Ведомости» узнала, что общий размер выплат врачам и медорганизациям за год практически не изменился. Тем не менее, в России стало больше одобренных клинических исследований. В основном они связаны с российскими дженериками. Опрошенные россияне назвали любимых персонажей из мультфильмов. Как пишет РИА Новости, в их числе кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит, Винни-Пух и Карлсон. По мнению 10% респондентов, эти и другие герои учат доброте. По 7% говорят, что у персонажей советских мультиков можно научиться умению дружить, чувству справедливости и честности. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: И я вас приветствую очередной раз здесь, в эфире Русского радио. За это утро работаю, конечно, здесь с большим удовольствием. Составляю вам компанию, пока русские перцы находятся в отпуске до конца следующей недели. Но и все песни у нас уже по местам здесь расставлены. Уже вижу здесь в общем ряду и Нюшу, которая поедет совсем скоро, и Градусы также, коллектив. Ждем их в ближайшем будущем. И гость из будущего готовится нам открыть, уже готов, вернее, открыть там новый музыкальный час. Всем здравствуйте, поехали!

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
7: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
10: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

каком-то смысле находимся в поисках здесь, в эфире Русского радио, в поисках именно тех людей, которые способны придумать классные шутки, которые отличаются особым чувством юмора, который все абсолютно ценят, все друзья, близкие, родные, друзья, которые хвалят. В общем-то, именно ваше участие необходимо. Вам нужно придумать какие-то шутки, какие-то идеи непосредственно юмористические, включить фантазию, поделиться своими идеями непосредственно, придумывайте шутки и, самое главное, присылайте их на сайт русрадио.ру. Самые лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а их авторам обещаем в подарок эксклюзивную футболку с текстом вашей же, собственно, шутки. Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Дерзайте. Звук поставь.

0: Реклама на русском. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 740 49 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

знаете, как обычно говорят, если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Вот здесь Ираклий, мне кажется, сделал такое небольшое изменение от этого высказывания в летнюю сторону, летний вариант. Если не знаешь, что делать, просто иди на шум прибоя. Мне кажется, уникальное правило и свойство этого лета, благодаря которому мы можем решать любые свои собственные дела. Ну и поправлять таким образом свое собственное настроение. В том числе и этим летом в эфире Русского радио. Спасибо Ираклию за настроение. Сергей Лазарев скоро. Артикаст уже здесь.

убрать вот этого третьего, если вдруг выяснилось, что где-то там он присутствует в вашей жизни. Ну, как минимум, этот человек может сделать красивые фотографии, особенно когда не можешь найти себе подходящего для этого компаньона, не у кого спросить. Вот третьего попросить, пусть он вам какие-то запоминающиеся кадры сделает. Тем более для лета нам необходимы любые кадры, любые съемки, любые фотографии. Ну и песни, конечно же, в эфире Русского радио тоже должны быть, как всегда. Сергей Лазарев, спасибо. Валерия, далее.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: жизни все не случайно.
1: Но вот как раз совершенно не случайно появился в студии Миша Набоков.
2: Привет, слушай, Андрей.
1: Как приятно
2: увидеть знакомое лицо, знакомую физиономию.
1: За последние 4 часа, сидя в студии Русского радио, увидеть кого-то, кроме Рустама Каримова.
2: Миша Набоков пришел. Чем тебе не нравится?
1: Пришел, ну теперь хотя бы разнообразим компанию.
2: Я согласен.
1: Но я сейчас уйду.
2: Вот так, да?
1: Поэтому то есть совсем
2: перед
1: чуть-чуть
2: фактом меня поставил. Я хотел пообщаться. Ну ладно, пообщаемся. У нас еще будет время, я думаю, чтобы пообщаться.
1: Пообщайся.
2: А, все?
1: Поговорил. Миша Набоков.
2: Андрей Макеев.
1: Человек, который остается с вами, и именно с вами он будет разговаривать
2: предстоящие... Потому что с Андреем, на самом деле, я не хочу общаться.
1: 5 часов. Не ври. 5 часов он будет с вами общаться, а я приду завтра в 7 утра. Буду здесь как штык. У нас летнее утро с вами будет такое же классное, как и сегодня. Миш, тебе пока.
2: Ну и тебе пока что.
1: Ну и все. Ну и до свидания.
2: Ну, давай.
1: До свидания.
2: Ну и пока.
1: Ну и пока.
3: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: Новая песня на русском.
5: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
6: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
4: Русское радио.

0: На 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
1: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президенту представят план реформ в экономике с опорой на частный капитал. Газета «Коммерсант» пишет, что, среди прочего, предлагается быстрее развивать туризм региона, использовать искусственный интеллект для роста производительности и перейти к системе непрерывного образования. Эксперты говорят, что государству не нужно брать на себя роль главного инвестора, зато следует создать условия, чтобы бизнес и граждане захотели инвестировать в новую экономику. В социальном фонде рассказали, когда можно продлить единое пособие на новый срок. Заявление можно подавать, начиная с последнего месяца действующего назначения. В этом случае деньги продолжат перечислять по графику без перерыва. А если заявку отправить позже, то пособие установят с месяца назначения, а выплата поступит в течение 5 рабочих дней. Заявления принимают через сайт госуслуг, соцфонде и МФЦ. В Минздраве заявили, что 2/3 россиян имеют избыточный вес, у половины из них ожирение. В беседе с РИА Новости в ведомстве отметили, что в России активно разрабатывают меры профилактики этого заболевания. Между тем, ТАСС пишет, что в этом году эндокринологи и диетологи стали на 20% чаще ставить диагноз ожирения. В большинстве случаев причиной становится переедание. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. Это следует из шкалы трудности учебных предметов по Санпину. У математики 8 баллов. Второе место заняли русский язык и иностранные языки. Они набрали по 7 баллов. Далее следует информатика, окружающий мир и литературное чтение. Меньше всего трудностей возникает с предметами физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Будем слушать песню «Вода» от Полины Гагариной. И, кстати, до меня недавно дошло, почему на самом деле именно летом происходит отключение горячей и холодной воды. Как вы думаете? Только для того, чтобы мы брали с нее пример, да? Так что давайте будем как вода и позволим себе отключиться на 2 недели. А любимые песни нам в этом обязательно помогут. Вечер

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: В юности я боялся, что девушка мне откажет. А сейчас, что согласится.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни пойти на работу? Я просто не понимаю, но не переживайте. Я уже все устроил и придумал для вас шикарнейшую отмазку. Почему вы сегодня, собственно, не пришли на работу? Вы слушали Дмитрия Маликова на Русском радио. Во-первых, это действительно уважительная причина. А во-вторых, и самое главное, это правда.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru. Дарим отличное настроение.
1: Реклама на русском.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Корона.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
0: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Гриша Набоков на Русском радио вместе с вами. Именно так и устроен этот мир. Сначала девчонки ждут своего принца, а потом, когда он, что называется, припарковывает неподалеку своего белого коня, они возмущаются, что он лежит на диване, слушает любимые песни и не вкалывает, как простолюдин. Но, девчонки, он же принц. Ну, вы должны понимать, да? Ну, а мы, рабочий класс, скажем дружно, фабрику рабочим.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Этим летом, еще не завершившимся, напомню, мы стали еще больше путешествовать внутри страны. Россия обошла Таиланд и Вьетнам по количеству бронирований. Число поездок по стране выросло на 56% год к году. Средняя стоимость путешествий немного снизилась при этом с 70 до 59 тысяч рублей. Похоже, отпуск в родных краях становится не только популярнее, но и доступнее.
0: Русские каникулы.
1: В топе российских направлений курорты Краснодарского края, Калининградская область и Санкт-Петербург. Эксперты связывают рост внутреннего туризма с изменением потребительских привычек. Россияне все чаще выбирают отдых внутри страны как более предсказуемую, а от этого и комфортную альтернативу зарубежным поездкам. Но предсказуемость не значит отсутствие открытий. Наш турист продолжает расширять географию путешествий, и интерес этот смещается в сторону северных регионов и природных территорий. Карелия, Мурманская область, Байкал, в конце концов. Скоро данная троица будет дышать спину вечным лидерам внутреннего туризма. Кстати, он, внутренний туризм, по прогнозам специалистов, осенью только увеличит отрыв от всех этих Таиландов, Вьетнамов и Арабских Эмиратов, хоть и объединенных. Вот они, настоящие русские каникулы, которые никогда не закончатся. До встречи через неделю.
0: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И слушая прекрасную Александру Воробьеву, у меня в голове только одно слово – «дорого». Да, кстати, вот не знаю, как вам, а мне это в детстве говорили. И многие фильмы этому учат, что вообще деньги и богатство это плохо, да? Но, скажем честно, все-таки определенные преимущества в этом есть. Да, вот казалось бы, если задуматься вообще, что может быть хорошего в богатстве-то, а вообще, ну что? Вот, например, я недавно спросил одного своего знакомого, который очень хорошо зарабатывает, какую самую большую радость принесли тебе деньги? И знаете, что он ответил? Моя жена наконец-то перестала готовить.

Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятки.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
3: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Королева красоты, комплименты, цветы. Это, конечно, все классно, но вот лично мое мнение, что такое любовь? Это настоящие поступки. Вот, например, да, когда твоя половинка пишет тебе «хочу дыню». Казалось бы, да, вот просто написал «хочу дыню». И потом, внимание, находит эту ароматную 6-килограммовую красавицу на капоте своей машины. Вот что такое настоящий романтик. Это не свечи, не водопады, это дыня на капоте. Кстати, классное название для песни.

0: 333-755.
1: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Рекордный пассажиропоток фиксируется на пункте пропуска Верхний Ларс. Как отмечают в Северо-Осетинской таможне, высокая интенсивность турпотока сопровождается большим количеством легкового транспорта. За последние дни ежесуточно границу пересекало около 20 тысяч человек. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. Таможенные и пограничные службы принимают меры для обеспечения беспрепятственного пропуска, однако граждан предупреждают о возможном увеличении времени в пути. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Добавлю, в целях безопасности жителей просят закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а также не пользоваться газовым оборудованием до завершения работ. Движение транспорта на объездной дороге селения Мичурино закрыли на 2 дня. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. Ограничения связаны с проведением плановых работ по содержанию автодороги Владикавказ, Ордон, Чекала, Лискен 2. Движение возобновится завтра в полдень. Объезд участка осуществляется по селению Мичурино. Во Владикавказе стартовал международный турнир по футболу. Как сообщает Минспорт Республики, он посвящен памяти экс-игрока сборной СССР Гурама Цхавребова. 3-дневные состязания пройдут на центральном поле спортивной школы «Юность». В них примут участие команды из Северной и Южной Осетии. Победители и призеры будут определены в финальных матчах в эту пятницу. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Все-таки как хорошо, что есть любимые песни, которые нас в том числе и успокаивают, потому что вот недавно я решил съездить на дачу к родителям, тоже так расслабиться, успокоить нервишки, как говорится. И представьте, картина такой, стемнело, выхожу в огород, нарвать себе что-нибудь такого хорошего, вкусного. Смотрю, какая-то странная тень от фонаря на меня падает. Поворачиваюсь, а это всего лишь огромное жуткое пугало. Я говорю, уберите, уберите, пожалуйста, этого джиперса-криперса. Я спать не могу после того, что я увидел. И мама такая, дело в том, что мы его уже брать не можем убрать, потому что мы его сами боимся.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Делаете ремонт?
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре «Сом» акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
8: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лето — это пора не только любимых песен, но и, конечно же, 9 миллиардов фотографий, которые мы делаем для своей девушки за одну прогулку. Помню, вот гуляли тоже с девушкой по парку. Ну, все уже сфотографировали, все, что можно и нельзя, во всех позах. Но нет, что она сделала? В какой-то момент она берет и запрыгивает на какую-то женщину. Представляете, я потом, она с ума сошла просто. Но обошлось, это была ее знакомая. Но на этом все не заканчивается. Она как детеныш кенгуру провисела на ней 20 минут. По какой причине? Оказывается, я это тоже должен был сфотографировать. Ну, почему не додумался? Я зачем?

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-0278.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Белка-летяга не летает, она планирует. Я тоже в отпуск не летаю, я планирую. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый очень любит громко слушать музыку. Соседи постоянно стучат по батарее. Причем кто, он до сих пор не знает. Просто вот стучат и все. С другой стороны, непонятно, да? Может, они стучат в ритм и им нравится все это. Что я посоветовал? Написать домовой чат. Уважаемые соседи, если вам нравится песня, ударьте по батарее один раз. Если нет, два раза. Следующий трек три раза. Можно сказать, что пульт управления налажен, поэтому я считаю, конфликт исчерпан.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Друзья недавно отдыхали в Таиланде. Рассказывали, что им очень понравился там аттракцион «Комната страха», где за тобой, в общем, смысл, гоняется парень с бензопилой, и вокруг темно, да? Но самое интересное в другом, что на входе в этот аттракцион висит табличка, на которой русским языком написано «Актеров не бить». Что?

0: Знакомьтесь, Офис Маг.
1: Офис Маг, это город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
2: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campugeta.t2.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Мас Москвич». Не оферта.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, горные пчелы теоретически могут летать выше облаков. Угадайте, кто мне об этом рассказал? Да, один знакомый, который просто заядлый пчеловод. Он на них помешан, несколько раз предлагал мне этим заниматься, но вот лично я считаю, что это дико трудно. Просто невероятно. И не только во всем этом разобраться. Да, самое сложное в пчеловодстве – это когда наступает пора раздавать всем имена. Представьте, это же кошмар.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артика Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как

0: Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся на чудо!
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 103-103. Об этом сообщили в Минобороны. Добавили, что возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь, а потом доставят на родину для прохождения реабилитации. В ведомстве отметили, что посредником при обмене стали Арабские Эмираты. Микрофинансовые организации попросили о послаблениях при выдаче гражданам займов по биометрии. Как пишет РБК, Нацсовет финансового рынка направил обращение в ЦБ. Среди прочего, кредиторы хотят проводить дистанционную идентификацию потенциальных заемщиков только по лицу, без использования голосовой биометрии. В единой биометрической системе хранится около 90 миллионов записей с персональными данными, причем голосовой образец содержится только в 10% записей. Автодилеры заявили о перебоях в поставках моторного масла. Кроме этого, возник дефицит некоторых видов. Газета «Коммерсант» пишет, что это связано с сокращением доступности сырья и сложностями с импортом. По некоторым позициям цены за лето подскочили до 40%. При этом спрос будет расти из-за использования бензина пониженного экологического класса. Такое горючее требует частой замены масла. Ранее правительство разрешило продавать бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей. По версии ESPN, российский голкипер ПСЖ занял 10-е место. Составители рейтинга особо отметили его способность отражать пенальти. В финале межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» Сафонов отбил 4 удара из 5 с 11-метровой отметки. Его признали лучшим игроком матча. В прошлом сезоне из 27 матчей за ПСЖ россиянин отстоял на 0 в 12. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Не побоимся этого слова, качают любимые артисты наши колонки и наушники. Помню, мне одна девушка тоже сказала, что ей нравятся парни, которые качают. Она мне сказала: Миша, понимаешь, парень должен качать. И я тут же пошел на качели и весь день качал детей и бабушек, которые на них садились. Наверняка она теперь кусает локти. Какого парня потеряла, а?

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
5: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожирела об этом.
1: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вы наверняка слышали такое выражение «ты то, что ты ешь», да? Если разобраться, получается, если ты на диете и не ешь после шести, мало того, что ты страдаешь, да, получается, вечером, так как ты ничего не ешь, ты никто. Я не знаю, как вас, меня лично это не очень устраивает. К счастью, до вечера еще далеко. У кого сейчас будет обеденный перерыв, вообще в идеале, конечно, съездить к маме, да? Пирожки, первое, второе, третье. Опять пирожки. Да. У кого нет такой возможности, ничего страшного, не переживайте. Вернемся в детстве. В детство вместе с Денисом Клявером прямо сейчас. И поедим там.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе?
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Корона. Гипермаркет «Офис Мак».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
9: Экономьте с «Офис Мак».
11: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Вообще, творческие люди — это, конечно, особое сообщество. И мне кажется, это прежде всего счастливые люди, потому что они занимаются любимым делом. Поэтому единственное, ни в коем случае нельзя спрашивать у творческого человека, который сейчас час. Это бессмысленно, потому что счастливые люди, как известно, ну, знаете, да, часов не наблюдают. Вот, например, давайте спросим у Андрея Губина. Андрей Викторович, который час?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если вы уже достаточно чувствуете, прокачали и накачали свой юмористический бицепс, срочно придумайте шутки и пришлите их на сайт rusradio.ru. Лучшие в итоге зачитает сам Антон Юрьев, а их авторы получат эксклюзивную футболку со своей собственной шуткой. Ну, например, да? Как появилась группа «Дискотека Авария»? Они устроили дискотеку, и у них прорвало трубу.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: На старт. Внимание. Школа. «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: На старт. Внимание. Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
8: Категория 16+. Хватит присылать мне счета за коммуналку. Мне неприятно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно наблюдал такую интересную картину. Вот как вообще повести в такой ситуации? Девчонки, вот когда мужчина открывает вам дверь и подает вам руку, что бы вы сказали, да? Вообще, что нужно сказать? Первый вариант. О, ничего себе сервис! Второй вариант. Спасибо, дорогой. И третий вариант. Я просто сразу от тебя уйду.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица

0: Октябрьский. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультанта.
3: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла, не сказала.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Рекордный пассажиропоток фиксируется на пункте пропуска Верхний Ларс. Как отмечают в Северосетинской таможне, высокая интенсивность турпотока сопровождается большим количеством легкового транспорта. За последние дни ежесуточно границу пересекало около 20 тысяч человек. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. Таможенные и пограничные службы принимают меры для обеспечения беспрепятственного пропуска, однако граждан предупреждают о возможном увеличении времени в пути. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Добавлю, в целях безопасности жителей просят закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а также не пользоваться газовым оборудованием до завершения работ. Движение транспорта на объездной дороге селения Мичурино закрыли на 2 дня. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. Ограничения связаны с проведением плановых работ по содержанию автодороги Владикавказ-Ордон-Чикала-Лескен-2. Движение возобновится завтра в полдень. Объезд участка осуществляется по селению Мичурино. Во Владикавказе стартовал международный турнир по футболу. Как сообщает Минспорт Республики, он посвящен памяти экс-игрока сборной СССР Гурама Цхавребова. Трехдневные состязания пройдут на центральном поле спортивной школы «Юность». В них примут участие команды из Северной и Южной Осетии. Победители и призеры будут определены в финальных матчах в эту пятницу. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости, новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14:02 во Владикавказе. Доброго дня всем. Всем здравствуйте. Ну и мы начинаем очередной час. С вашим участием стол заказов вас приветствует. Добро пожаловать. Напомню, как, собственно, принять участие. 53-46-46 наш номер в студии. На мессенджер пишите сообщение 8988-877-107-9. Подписываться не забывайте. Я Георгий Саламов. Всех приветствую. Желаю хорошего дня. День у нас среда. На календаре 19 августа. С гостями из будущего начинаем. Погнали.

Владимир Пресняков, «Мир без твоей любви». Чуть ранее гости из будущего, это сильнее меня. 14 часов и 10 минут во Владикавказе начали стол заказов. Так, с днем рождения поздравляем любимую замечательную подругу Тидееву Кристину. Оставайся такой же прекрасной. Счастья, здоровья, радости, успехов тебе. Ну и, конечно же, чтобы все цели были достигнуты. И ничего тебе не мешало жить прекрасной, гармоничной, счастливой жизнью. От подруг вот такое поздравление пришло. Что ж, очень хорошо. Продолжайте писать. А мы музыку пока послушаем. Впереди у нас в ближайшее время «Руки вверх». Кристина Арбакайте. Прямо сейчас «Ёлка». Это стол заказов. Мы продолжаем. Yeah.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29 33 66.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико». В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
4: Стол заказов Русского радио.
5: Ну а тем временем во Владикавказе 14 часов и 27 минут. Стол заказов продолжается на Русском радио. У нас среда, 19 августа на календаре. Сегодня Преображение Господне, он же Яблочный Спас. День рождения русской тельняшки, Всемирный день фотографии, День фронтовой собаки, День космических собак, День почтовой марки, он же День филателии, День мотострелковых войск Российской Федерации, День превращения в бабочку, Международный день орангутана, Международный день гуманитарной помощи, День городочного спорта, Международный день банта, День врача китайской медицины. Вот такие, да, у нас сегодня праздники. Всех именинников поздравляем. 19 августа родились Габриэль Шанель, Билл Клинтон, Владимир Конкин. Вот такие у нас именинники сегодня. Вы также напишите, поздравьте, делитесь поводами, да и без них пишите. 8-9-8-8-877-107-9. Далее слава в столе заказов. Рассказ.

0: Сергей Лазарев на Русском радио. Даже если ты уйдешь. 14 часов и 46 минут во Владикавказе. Продолжается стол заказов. Ну и любимые артисты звучат, за них голосуйте на сайте русрадио.ру в золотом граммофоне. Вконтакте, Одноклассниках, подпишитесь на группы Русское радио Владикавказ. Ну и также вконтакте на сайте осетия.фм.ру смотрите и слушайте нас онлайн.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: на русском радио.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 220.

0: и поздравлений.
1: 14 часов и 53 минуты во Владикавказе. Мы подошли к финалу нашего часа. Ну и, естественно, всем хочется сказать спасибо, пожелать доброго дня, классного настроения и слушайте Русское радио. Я Георгий Саламов. Прощаюсь с вами до завтра. Всем пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. По словам главы МИД, ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил, что президент Владимир Путин предупреждал о правах России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Из-за падения курса доллара федеральный бюджет в этом году недополучил 1,5 триллиона рублей. На этом фоне в июле дефицит бюджета приблизился к 6,5 триллионам, хотя, как пишет газета «Известия», высокие цены на нефть частично компенсируют потери, однако этого недостаточно для выхода в плюс. Минфин заложил в бюджет курс доллара в 92 рубля, но в мае было 70 рублей, сейчас 85. Сервисы объявлений начали запрещать сообщения о продаже и аренде голубей, которых выпускают на свадьбах, фотосессиях и других мероприятиях. Как пишет ТАСС, поводом стало поступившее обращение. В нем было указано, что зачастую после церемонии свадебные голуби погибают в городской среде. Запретить подобное объявление попросили из гуманных соображений к птицам. В России с сентября появится новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. К такой продукции относятся плюшки, булочки, ватрушки и другие виды выпечки. Как пишет РИА Новости со ссылкой на текст стандарта, изделия должны быть без посторонних привкусов и запахов. Допустимо использовать ароматизаторы. Мякиш булочек должен быть пропеченным и невлажным на ощупь, хотя у изделий с начинкой может быть увлажненный слой основы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: А вот меня, друзья, очень часто спрашивают, даже уже немного надоели с этим вопросом. Вот, Иван, ты всегда такой на позитиве, всегда в отличном настроении. Неужели тебе никогда не бывает грустно? Да сейчас. Я же такой же, как и все. Вот сегодня. А, и сегодня мне немного грустно, у меня даже немного болит голова, ну, меня погода расстраивает, меня тянет все время полежать. Что это такое со мной? Я не знаю. Ну да ладно, я не привык жаловаться, это сейчас пройдет, точнее, уже проходит под такую-то музыку. Иванушки врываются в эфир в начале нового часа на русском радио. После шикарный дуэт Юлианы Караулова и СТ, и Артик и Асти тоже в наших музыкальных планах. Меня зовут Иван Соловьев, мой вам привет.
4: Не кляни

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.

0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
2: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

целое море ваших шуток мы уже получили, но нам мало, мы хотим еще. Не время расслабляться, дорогие друзья. Дерзайте, творите, придумывайте. Заставьте, в конце концов, всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. В общем, ребята, продолжается Антонов по-русски. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Самые лучшие озвучит наш Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток в подарок от нас получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это очень крутой подарок. Ну, конечно, все подробности на нашем сайте rusradio.ru. А пока продолжаем наслаждаться классной, лучшей музыкой, что есть у нас в эфире. Жасмин продолжит. Скоро появится группа «Градусы» и Владимир Пресняков, Иван Соловьев. Так меня зовут. Отличного всем настроения. Скорейшее завершение рабочего дня. Скорее бы вечер, правда?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Обсуждали сегодня с Мишей Набоковым, когда встретились здесь на Русском радио, как правильно выбрать вкус на арбуз. Давайте я и вам тоже напомню. Ну, вообще, арбузы есть мальчики, есть девочки. Вы же в курсе, да? Мальчики, они такие удлиненные, но водянистые. А девочки, ну, такие покрупнее, пошарообразнее и слаще. Зеленый хвостик у арбуза, значит, зеленый арбуз внутри. Если сухой хвостик, то арбуз спелый, берите смело. Белое пятно безвкусный, оранжевое пятно на арбузе вкуснятина. И вот еще паутинка, да, замечали? Вот если большая такая, прям паутинистая паутинка, все, без разговоров, арбуз сладкий. А если паутинка маленькая, то арбуз не сладкий. В общем, ребята, набирайтесь витаминов, жуйте арбузы, дыни, фрукты, овощи, все, что нам дарит матушка земля. И будьте здоровы, берегите себя. Вы слушаете Русское радио, Непара появляется в нашем эфире. Дальше послушаем группу «Рефлекс», и Зиверт тоже появится. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. rusradio.ru. Реклама на русском.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Ну, я уже 3 яблока съел. Поздравляю вас, ребятки, с праздником. Яблочный спас. Обязательно сегодня что-нибудь приготовьте из яблок. Ну как, список огромный. Запеченные яблоки, шарлотки, цветаевский пирог, насыпной, штрудель, оладьи, пудинг, суфле. В общем, все, что угодно. Это как, знаете, как, помните, героиня Румянцевой, Тося Кислицына из фильма «Девчата» про картошку. Вот то же самое можно и про яблоки. Выбирайте, что душе угодно, и обязательно приготовьте. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю вам нескучного, отличного, вкусного наступающего вечера. Главное, оставайтесь с нами в компании Русского радио.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Крупные заправки Северной Осетии договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждающих документов будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Спортсменка из Северной Осетии Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Она стала победительницей этапа Кубка России по классическим шахматам. Турнир проходил в Чебоксарах. В нем приняли участие более 700 спортсменов из 53 регионов страны. Кульчиева набрала 8 очков из 9 возможных. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Да, уже можно смело говорить, ну, где-то, наверное, следующим летом. Да, ребятки, лето заканчивается, стремительно заканчивается, как бы не печально нам было с вами это осознавать, но это факт. Наверняка у вас остались какие-то планы, которые вы намечали еще весной, на лето этого года, планы, которые не осуществились. На них просто, может быть, не хватило времени, или не хватило сил, или денег элементарно не хватило. Обязательно следующим летом все осуществиться, все сделаем как надо. Я вот, например, не успел этим летом построить такую основательную мангальную зону на даче. Не хватило денег, представляете? Так что копить, начиная уже с сегодняшнего дня, следующим летом обязательно все построю. Меня зовут Иван Соловьев. Ребята, отличного всем настроения. А Дмитрий Маликов продолжает наш эфир. Дальше в наших музыкальных планах Артур Пирожков и Алсу появятся. Всем хорошего настроения и хорошего наступающего вечера. Оставайтесь с нами в компании Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Делайте ремонт.
2: Не переплачивайте.
1: В стройцентре «СОМ» акция.
2: Нашли такой же товар дешевле?
1: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Прихожу сегодня на работу, и мне босс, наш директор с порога. Иван, а где шарлотка? Где пирог цветаевский? Вообще, почему ты давным-давно уже ничего вкусненького на работу не приносил, не угощал Кали? И тут же сразу вдогонку. А ты знаешь, что такое чикагская пицца? А я, знаете, ребят, я когда чего-то не знаю, мне не стыдно сказать, что нет, я не знаю. В общем, он мне показал. Я потом посмотрел, изучил. Намек-то я понял, конечно же. Я сразу намек понял. Ну, в общем, а теперь в моих планах испечь чикагскую пиццу. На самом деле очень интересно. Посмотрите, тоже очень интересная интерпретация вроде как бы обычной пиццы, но вроде как-то и необычно все это. Я это к чему завел вообще разговор про еду? Иван да кухня, рубрика через 15 минут. Не пропустите! А пока Юлиана Караулова, кстати, с новинкой, Андрей Губин и Артур Пирожков. Меня зовут Иван Соловьев. Вкусный мой вам всем привет.

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угарант 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
11: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Как я рад, что вы любите готовить по моим рецептам. Сегодня в меню салат с жареными баклажанами. О, ребята, вкусно, пальчики оближешь. На обед целую тарелку съел, еще и вот на ужин буду есть, стоит в холодильнике, ждет меня. Итак, баклажан на среднего размера нарезаем вдоль на пластинке толщиной в 1 сантиметр. Присыпаем солью с двух сторон и оставляем минут на 15. И вот потом проступившую жидкость промакиваем бумажным полотенцем. Обжариваем баклажаны на масле с двух сторон до румяности. Остужаем и разбираем на волокна. Отвариваем куриную грудку и ее остывшую тоже разбираем на волокна. Спелый помидор разрезаем на 4 части, удаляем мякоть и семена и нарезаем соломкой. Все ингредиенты помещаем в салатник, добавляем измельченный грецкий орех, зелень, у меня кинза, но вы можете взять любую, чеснок через пресс, немного соли, заправляем майонезом. Даем салату настояться, а потом подаем к столу. Ребята, вот будьте готовы, что ваша семья или ваши гости будут просить добавку, поэтому готовьте сразу побольше. Где найти подробный рецепт, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, в поиске в Макс наберите Иван Соловьев, узнаете меня по фотографии, не забудьте подписаться, вам со мной вкусно, а мне с вами приятно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: Реклама на русском.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Офис Мак.
5: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
5: А это получается кража со взломом до 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Мой чемодан в отпуск весит 30 килограммов. 29 из них вещи на случай «вдруг похолодает». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я всегда говорил и говорю, что один час это очень мало. Это очень-очень-очень мало-мало-мало. Час на приветы и поздравления. Ребятки, не теряйте времени. Стол заказов у нас впереди. Мы начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно сделать прямо сейчас? Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов стартует в 17.00. Так вот, в комментариях пишите, передавайте приветы, поздравляйте. Делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего всем вечера. Я так хотел.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России попросил правительство назвать регионы с неустойчивым финансовым положением и подготовить программы их финансово-экономического оздоровления. Об этом Владимир Путин заявил на Совете по стратегическому развитию. По словам главы государства, регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией получат до конца года еще не менее 100 миллиардов рублей. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что 43 российских региона не имеют рыночной задолженности. Новостям столичного региона: в Подмосковье отменят льготное чипирование домашних животных. С 1 января услуга будет оказываться по полной стоимости. Регистрация животных останется бесплатной, сообщает сайт РИАМО со ссылкой на областную администрацию. С осени 2023 года в Московской области действует обязательная регистрация и чипирование собак. Московские специалисты реконструируют объекты здравоохранения в Луганской и Донецкой народных республиках по столичным стандартам. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Среди обновленных зданий поликлиники, взрослые и детские больницы, корпус диагностического центра. В постройках восстанавливают несущие конструкции, ремонтируют крыши, фасады, модернизируют инженерные коммуникации, благоустраивают прилегающую территорию. Так, за последние годы в Луганске модернизировали поликлинику и два клинических корпуса. В городе Счастье в ЛНР столичные специалисты также привели в порядок больницу. Ну и последняя луна почти полностью покраснеет во время затмения 28 августа, так как более чем на 90% погрузится в тень. Об этом сообщили в московском планетарии. В Москве луна будет под горизонтом, поэтому событие нельзя будет наблюдать. Частично оно будет видно в России на крайнем западе, в частности в Калининградской области. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вначале коротко о том, что нас ожидает с вами ближайший час. Ну, во-первых, главные герои ближайшего часа, этого часа, это, конечно же, вы, дорогие любимые слушатели. Много музыки, много приветов ваших, поздравлений, пожеланий, подарки от русского радио тоже будут в этом часе. В общем, проведем его насыщенно и весело. А теперь о том, как отправить привет, как отправить поздравления. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Уже мы опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои сообщения. Поехали! Руслан передает привет родителям и сестре Лауре и Аделине. Большой привет! Тёма привет передает Артему Китаеву и Александру Викторову. Привет прилетел из Мурманска от Александры. Погода сегодня вроде отличная, но я заболела, пишет Александра. Передаю себе привет. Привет мужу Петру Александровичу. Очень его люблю, обожаю. Это моя жизнь, это мой человечек. Люблю всю свою семью, своих деток, Данила, Камилу. Привет хочу передать всем ведущим русского радио. Спасибо, что вы есть. С вами очень хорошо. Всем отличного настроения. Александра, Александра, не болейте. Давайте классную, лучшую музыку для выздоровления.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, какие вы молодцы, какие вы активные. Столько сообщений уже написали. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио», в комментариях. Пишите, пишите привет и передавайте, поздравляйте. Привет, «Русское радио». Привет, ласковый и нежный. Мужу Василию, люблю безумно. Твоя киса, город Череповец. За окном... дождь. А, из Петербурга сообщение пришло. За окном дождь, но на душе тепло и солнечно, потому что рядом любимый кабинет номер 422 одной очень известной компании. Улыбаемся и машем. А, и пашем. Не машем, а пашем. Ну, машем тоже можно. От Анны сообщение прилетело. Питеру большой привет. А, большой привет Свете, Алексею от Насти Трофимовой. А, привет, хочу передать маме Любови Вениаминовне Степановой, поселок Горный Саратовской области. Я ее очень сильно люблю. Желаю ей крепкого здоровья, душевного равновесия. С уважением, Андрей Степанов, город Саратов. Привет маме и папе из Петербурга. Никита Милев передает. Привет Артему Китаеву, Александру Викторову от Темы. Большой привет из Мурманска в Краснодар. Улетает сестренки Веронике от Светланы. Привет всем, кто сейчас в очереди за бензином в Геленджике. Стоим, не скучаем, слушаем русское радио. От Янины пришло сообщение. Едем с мужем домой. Привет, хочу передать вот нам, Светлана и Михаил. Хорошей вам дороги. Поздравляю дочку Светлану. У нее сегодня юбилей, 35. Жизнь только начинается. Все впереди. Поздравляет мама Марина, город Дмитров.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. ООО «Апарт-шеринг». УГРН 121-27-46-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Чтобы похудеть к лету, нужно было начинать еще прошлым летом. Ну кто ж знал? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей Русского радио с яблочным спасом. Желает крепкого здоровья, настроения хорошего. Любите яблоки, собирайте, ешьте, готовьте и празднуйте яблочный спас. А как же? Сегодня, это уже пишет Елена, у моей дочки Тани день рождения. От всей души желаю ей только счастливых дней, не скользкой жизненной дороги, любви, которую можно принести через всю жизнь. Очень ее люблю. Спасибо вам, Русское радио. Мамулечка поздравляет из Геленджика. Привет подруге Наташе из Волгоградской области. Передает Денис. Пусть у нее будет жизнь и счастье, добра, позитива много и много-много-много улыбок. Привет всем! Сообщение от Виктории. Едем на море. Огромный привет любимому мужу Вадиму Леденеву. Ты у меня умничка. Так держать. Ну, вам желаем хорошего отдыха. Не обгорите. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Саше Канаеву. Позвони мне. Я тебя люблю. Твоя Валя. Привет, Русское радио. Привет своей семье. Друзьям привет. Свою сестру Вероничку поздравляю с тем, что ее приняли в школу Олимпийского резерва по гимнастике, город Пятигорск. С уважением, Ярослав С.Г. Город Пятигорск. Ребята, наступает сладкое время. Время подарков на Русском радио. В эту пятницу, 21 августа, ну, то есть уже послезавтра, в Москве, в яхт-клубе-ресторане Шурхауса, на летней сцене на воде выступает Владимир Пресняков. У меня есть два приглашения на этот концерт. И они станут... будут тому принадлежать, кто прямо сейчас дозвонится к нам сюда в эфир самым-самым первым. Набирайте 8495-995-105,7. Удачи!
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: подарков на русском радио.
1: Ай-ай-ай, как же мы любим наших слушателей, слушателей русского радио. Всегда так счастливы за них, когда они от нас уходят с подарками. В соревновании «Дозвонись первым» на русское радио победила Екатерина. Екатерина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мы вас поздравляем с яблочным спасом.
2: Спасибо, и вас тоже.
1: А вы яблоки вообще любите?
2: Да, конечно. Вот на даче как раз только собрала пару ведерок.
1: Ой, что планируете из этого, из этих пару ведерок сотворить?
2: Компотики, варенье.
1: Ой, наш человек сразу чувствуется. Хорошо, Екатерина, ваши приветы, поздравления кому будут?
2: Очень хочется передать привет моей маме, которая рядом со мной и которая просто в шоке. Я первый раз в жизни решила позвонить на русское радио.
1: Как маму зовут?
2: Нина.
1: Мама Нина, большой привет.
2: Да, передаю привет своим деткам, своим коллегам. Скоро начинается учебный год. Я работаю в школе, поэтому огромный привет передаю школе в Некрасовке.
1: Ой, а я вам желаю как можно больше витаминов и сил набраться перед новым учебным годом, потому что это очень выматывает.
2: Спасибо.
1: Я как сын учителя, я знаю, что такое учительский труд. Екатерина, мы вас поздравляем. Поздравляем. В эту пятницу в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Владимир Пресняков. В подарок от русского радио вы получаете два приглашения в танцевальный партер.
2: Спасибо большое.
1: Будете наслаждаться любимыми песнями любимого артиста на великолепной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Все, ребята, вот так легко и просто мы делаем наших слушателей самыми счастливыми людьми.
0: Время подарков на русском радио.

0: всем людям, которые сейчас в пробке под Серпуховым, большой привет и терпение от Галины. Привет маме и папе из Питера, от Никиты. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет любимым коллегам из отдела регистрации. Поздравляю с яблочным спасом. Настя поздравила. Привет к любимому мужу Сергею Балденкову. От Вики. Привет семье. Мамуле Тане, братику Савелию передают Викуля. Привет любимому Лешеньке передают Светик. Я тебя люблю очень сильно, солнце. А, не ты мое солнце, я твое солнце. Всем, так, это я уже прочитал. Привет из Асбеста. Виктор Палыч, я скоро приеду, сообщает Анна. В этот замечательный день. Элина Рустамовна пишет. Хочу поздравить лучшую подругу Руфину с днем рождения. Желаю огромного женского счастья, крепкого здоровья тебе и твоей семье. Пусть в твоей жизни все будет красиво и прекрасно, так же, как и ты сама. Хорошие слова. Привет семье Митько, Евгению, Диме и Мише от Виктории. И привет моему дорогому и любимому папе Владимиру, передает Гриша, и его брату Дмитрию. Хорошего настроения и отличного вечера.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Конфеты.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
9: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В «Ленте».
12: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Привет, Русское радио. Привет, Иван. Твой рецепт яблочно-сметанного пирога просто супер-пупер. Спасибо. Ой, мне прям вот бальзам надо. Или масло. Маслом. Ножом по маслу. Ну, в общем, приятно мне, спасибо. Хочу передать привет маме Вале. Она самая лучшая, самая красивая и самая справедливая. Я ее очень сильно люблю. Огромный привет из Калининграда. С праздником, с яблочным спасом. Мы на даче, всегда слушаем Русское радио. Обожаем вас. Привет мужу Кириллу. Люблю тебя, ты у меня самый-самый-присамый лучший. Екатерина сообщает. Привет мужу Алексею и котенку, с которым мы сейчас в долгой дороге из отпуска. Пожелайте нам хорошего пути и отличного настроения. Желаем вам хорошего пути и отличного настроения. Привет из Татарстана. Готовимся к юбилею тещи. Завтра 70 будем ей отмечать. Всем желаю хорошего настроения. Линар написал. Линар, ну шикарного вам праздника. Надо так отгулять юбилей тещи, чтобы до 100 прожила, как минимум. Привет из Липецкой области от Анютки. Поздравляю мужа Сергея с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, всего хорошего. А вообще, Русское радио, вы самое лучшее радио. Анна сообщает. Анна, не буду спорить. И давайте финальное сообщение. С яблочным спасом поздравляю доченьку Наташу. А также с днем рождения поздравляю. Желаю любви, счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались. Мама Марина. Все, ребята, спасибо вам за ваше сообщение. Вы большие молодцы. Впрочем, как и всегда, следующий стол заказов в 22.00. Не пропустите.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: Ну, теперь давайте отбросим все шутки в сторону. Только серьезные лица и голоса. Шучу. Да шучу.
2: Пыталась, да, уже представить, как я сделала серьезное лицо.
3: Да, нет, я...
0: А ты не хотел, тебе не получится.
3: Отбросить шутки в сторону, лично для меня, это все, что отбросить копыта, друзья мои.
0: Вообще не выйти на работу.
3: Это те самые копыта, которые позволяют нам как-то неплохо вообще
0: существовать. Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев. Мы снова вместе, значит, вечер на русском состоится.
3: Состоится он и сегодня будет особенно интересен тем, друзья мои, кто воспитывает будущее России у себя в семьях. И уже слегка от этого будущего подустал, хочу вам сказать. Тема часа – любимые фразы ваших, да что ваших, наших с вами детей. Вот да. Тот самый момент, когда ребенок одной короткой репликой ставит в тупик всю вашу взрослую высшую школу экономики.
0: Могу... Будет сеанс семейной психотерапии ближайшие два часа.
3: Могу, кстати, привести пример. Буквально недавно случился, я лично был свидетелем. Хотите?
0: Так, да, а что ты конечно, спрашиваешь? Раз начал А, говори Б.
3: Давайте. У племянника праздновали день рождения, главное. Приходит бабушка, протягивает ей, ну, 5 лет, что ли, племяннику, значит, эту вот тарелку манной каши, пока мы там, значит, отдыхаем. И этот ангелочек с кудряшками такой смотрит на кашу, тяжело вздыхает и басовитым голосом деда-отставника выдает на всю квартиру. «Ну что, опять эта хмурая жижа? Неси, мать, корвалол, мы ее теряем!» Все такие, 5 лет откуда? А он, оказывается, просто цитирует деда, у которого каждое утро всегда, в общем, начинается одинаково.
2: Я теперь точно знаю, что я представляю собой по утрам.
0: Ребят, заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио. Мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях ждем ваши истории на тему «Любимые фразы, выражения наших детей».
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэ-чин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
11: Правильно сделал! Нормально себя вести надо!
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В Буди Кавказе 6 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Крупные заправки Северной Осетии договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждающих документов будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Спортсменка из Северной Осетии Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Она стала победительницей этапа Кубка России по классическим шахматам. Турнир проходил в Чебоксарах. В нем приняли участие более 700 спортсменов из 53 регионов страны. Кульчиева набрала 8 очков из 9 возможных. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Да нет, надо было по-другому. Кот Леопольд.
4: Это я.
3: Карлсон.
4: Это ты.
3: И котенок Бобби.
4: А что, любимые мультгерои, любимые герои радиоэфира.
3: Да, да. Так-то котенок.
5: Я предлагаю взять тебе котлету и начать ее делить пополам.
4: Взять котлету и закрыть рот. Привет, ребята.
3: Да, да, привет, друзья. Так что, Юль, у нас котенок-котенок, но иногда и гав может.
4: И когти, как у...
3: Приветствуем всех приветствуем, всех тех, кто на улице нас слушает, и дома сидит слушает, и на даче сейчас работает, и в торговых центрах, и даже те, кто в машине сидит, у дома припарковался и не выходит, чтобы нашу программу не пропустить, тоже
4: приветствуем. Такие есть процентов 30, я точно знаю.
3: Я в этом was уверен.
4: Тему мы уже озвучили в прошлом части, но мы ее напомним и сейчас. Как всегда, про наше любимое детство, про наших детей будем говорить сегодня. Любимые фразы и выражения наших детей. Давайте вспоминать.
5: Ой, красота. Про детей я очень люблю, потому как дети – это неисчерпаемый источник вдохновения для родителей.
4: Я думал, сейчас скажешь, дети – это наши цветы жизни.
5: Ну, конечно. Надо я бы их... продолжила эту фразу, но не буду, так я сказать. Я понял.
3: В смысле, надо их сажать головами вниз?
4: Это лук сажать головами вниз.
3: Цветы же тоже.
5: Я профилактика.
4: Ребят, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Опубликовали мы уже пост с темой шоу в комментариях. Ждем ваши истории.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
4: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
7: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 и MI в дилерском центре Гермес объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
8: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
11: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
12: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
13: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
14: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
15: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Дорогие вы наши любимые слушатели, вот уже как 14 минут мы тут втроем делаем ваш вечер эмоционально наполненным, приятным и теплым. Сегодня обсуждаем любимые фразы наших детей. Читаем ваши истории. Вот прикольная история пришла из Москвы. Пишет Карина. У моего друга, его зовут Денис, есть маленький сын. Они с мамой заходят в автобус, а мест нет. Стоят как бочки в селедке. И маленький Денис уверенным голосом, но громко на весь автобус говорит: «Осторожно, граждане, ребенка задавите». Ну, понятное дело, что он от мамы как-то услышал эту фразу, так и повторял потом какое-то время во всех поездках на автобусе. Место, конечно же, сразу уступали.
2: Да, вот
1: маленький ребенок — это отличный повод, что тебе всегда уступят место.
2: На самом деле у нас было еще круче, когда мы с сыном входили в вагон метро, тут же расчищалось пространство, потому как он был настолько очарователен. Я долгое время ему не стригла волосы, у него были белые кудри. И когда он входил и делал вот эти потрясающие глаза, полные печали, тут же расчищалось огромное пространство.
1: Давали деньги, продукты, фрукты.
2: Да, Полина пишет, дочка Лера всегда отвечает: «Че, реально?» Вот 5 лет ребенку, а сразу чувствуется, что суровая барышня растет. И Ольга сообщает, в любой ситуации говорит: «Ну, куда мы лезем?» Это тоже очень понятно, тоже сразу
1: и куда
2: всех
1: мы лезем?
2: Да, всех расставил по местам. И любимая фраза детей Елены Шулаевой: «Не хотим читать и не будем». Кирилл и Ярослав так отвечают маме: «Не хотим и не будем». Я чувствую, веселая школьная жизнь ожидает их маму и этих мальчишек.
3: До изобретения соцсети, электронных гаджетов эта фраза приводила обычно к... Ну, у меня в семье — к тапку. Не ремнем, меня тапком воспитывали.
2: Я в угол вставала.
3: Так что, какие мы несчастные. Михаил из Ульяновска. Мы с друзьями отдыхали на море в Адлере в 2011 году. Погуляли знатно вечером, а на утро дочка друзей на вопрос: «Где мама?» Мол, с утра, за стол с утра продолжать банкет. Она говорит: «Мама болеет». Мы все выпали и до сих пор вспоминаем этот мем. Привет из Ульяновска, Михаил. Друзья мои, ну на море, тем более Адлер, тем более в 2011 году, это время, когда люди ехали на море не за здоровьем. И до сих пор туда не... Они едут проверить предел возможностей своего организма. И дети просто это знают лучше всех. Они просто не знают.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
15: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
16: Ну, мы, конечно, давно не дети, но играть, ой, играть мы любим со слушателями. Вечерний замес у нас впереди. Даем задание, даем 30 секунд. Задача слушателя — дать как можно больше вариантов ответов.
17: Да, задача вообще выжать из вашего мозга все, на что он способен, даже больше. Если вам это немножечко удалось, назвали 5 ответов, забираете в дом светильник. Мозг разогнался, выдали 10 ответов, к светильнику со свистом прилетает еще и колонка. Все, друзья, вы король вечеринки, ваши соседи завидуют вашим призам, что говорить-то.
18: 8-495-995-105-7, звоните.
15: Вечер на

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» звонок из столицы швейных машинок. Город Почему? Сейчас узнаешь, это город Подольск. А на связи Олеся. Здравствуйте, Олеся.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Олесь, скажите, пожалуйста, а вы как насчет любимых фраз детишек, которые есть рядом с вами? Может быть, ваши дети, друзья, племянники? Рассказывайте.
2: Мои дети уже выросли давно, а племянников нету.
3: Ну что, когда они детьми-то были, какие у них были любимые фразы? Мам, дай поесть, или мам, денег дай.
1: Это когда выросли в любимые фразы.
2: Да. Они уж не со мной живут.
4: Понятно. Ну, то есть все светлые воспоминания развеялись как дым. Я думаю, что от сегодняшнего вечера у вас останутся новые, свежие, яркие. Тем более, что Ваня сейчас готов вам вопрос озвучить.
3: Да, да? И мы поздравляем вас с яблочным спасом. И сегодняшнее задание будет плотно и тесно связано с этим поводом. Олеся, у вас будет 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов вот на такое задание. Назовите, пожалуйста, блюда, в которых присутствует яблоко.
2: Ну. Варенье, повидло, шарлотка, пудинг яблочный, каша с яблоками.
1: Так, мясные пошли блюда.
3: Ну, такая тушка.
2: Салаты с яблоками,
3: ну, допустим. Мороженое,
2: компот.
3: Еще.
2: Морс, сок.
1: Морс и сок. Но где утка с яблоками?
3: А где поросенок в яблоках?
1: Где пирожок с яблоками?
3: А где оливье с яблоком?
1: Где торт?
3: Это как ее? Штрудель.
1: А штрудель где?
3: А тартатен? Олеся, мы вас поздравляем. Ну, не расстраивайтесь. Светильник от русского радио. Это ого-го, какой подарок. Вы замечательная, вы его заработали.
2: Спасибо большое.
4: Ну, скажите, а привет это ваши кому, как победительница?
2: Ну, привет моим взрослым детям, Дарине и Ксении, моей маме, моей сестре.
4: Ну, мы вас поздравляем. Вы замечательная, Олесь. Мы очень рады знакомству с вами. Я уверена, еще не раз встретимся в эфире русского.
3: Жуйте яблоки и будьте здоровы.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ты и я, он, она.
2: Вместе целая страна.
1: Вот видно, красиво. Видно, что из одного культурного слоя мы все с вами, уважаемые радиослушатели, происходим. И, ну, а уж не говоря про людей в студии. Так, обсуждаем сегодня любимые фразы, крылатые фразы ваших детей, которые всех привели в неописуемый восторг, ступор, ужас, эпилептический припадок. Нужно подчеркнуть.
2: Екатерина пишет. Когда ребенок разбросал игрушки и сказал, я ему сказал, ну-ка давай-ка собери, приборку сделай. Он сказал, мам, я не могу, у меня же голова большая, а ручки маленькие.
1: Эти господи.
3: Красавчик, молодец.
1: Кстати, между прочим, надо запомнить. Да, голова большая.
2: Саш, давай-ка научишь, что это. Да. У меня же голова большая, ручки маленькие, не
3: ты
2: могу.
3: Ты думаешь, если ты так жене скажешь, она будет в восторге?
2: Она тапок возьмет.
3: Да, пресловутый, о котором ты упоминал.
1: Пользуясь тем, что голова у меня действительно большая, промахнуться по ней несложно. Так, привет, телепузики. Телепузики?
3: Что это? Да, ну некоторые из нас, некоторые, конечно, богини Афродита.
2: Обнимемся.
1: Я даже, не, я их не смотрел. Они меня пугали, кстати. Такие,
2: я, кстати, тоже.
1: Юленьку спрашивают, не обижайте. Небе в надежных руках вашей Юленька
3: я
1: еще.
3: Я потом вам расскажу всю правду.
1: Да, я,
2: если
1: знаете,
2: выйдешь.
1: Сложно ту сам, парусную яхту перевернуть, чем Юлю, знаете, опрокинуть. Моя дочка любила говорить, папа фуяшку забыл. Папа фуяшку забыл. Теперь выросла и говорит, что не помнит такого. Конец цитат. Фуражку!
2: Фуражку!
1: Фуражку!
2: А ты не понял?
1: Слушай, папа не понял. Он пишет, потому что теперь выросла и говорит, что не помнит такого, и никто до сих пор не знает, что это означает.
3: Мы расшифровали.
1: Фух!
3: Мы египтологи.
1: Сейчас папа, наверное, в общем-то, это самое, выдохнул. Фуяшку, наконец-то, расшифровали.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
6: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на kinopark.moskino.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Офис Мак. Офис Мак. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей. За каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей. А еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Дорогие ребята, вы такие молодцы, классные сообщения присылаете. В каждой вашей истории мы узнаем либо своих детей, либо самих себя, как мы в детстве говорили.
2: Точно, точно.
1: Читаем ваши сообщения. Поехали.
3: И?
2: Хорошо, тогда я читаю. Ирина М., внучка, 3 года, говорила: «Так бывает у людёв».
1: Ну да.
2: Я просто представляю, стоит няшное создание и излагает вот так. А дальше девочка обязательно добавляла свои фразы, типа: «Конфет хочется, а заставляют есть суп, а сейчас барышня уже 22». И этой фразой пользуются ее друзья, она разошлась по разным градам. Внучек говорил: «Мам, ты лучше всех пацанов вместе взятых». И как мама мальчика, я вам точно говорю, это лучший комплимент, который можно услышать. Ну и второй мальчик говорил: «Мам, а почему, когда я сплю один в комнате, и там темно, а когда ты заходишь, становится светлее?» Какая прелесть!
3: Ну-ка, ну слушай, ну маме-то приятно.
2: Ну,
3: она тает, да.
2: Конечно.
3: И слезы на глазах.
2: Да,
3: и
2: да.
3: Никто же в этой ситуации не решает сказать ребенку, что просто мама открывает дверь, и в коридоре горит лампочка.
2: Знаешь,
3: на 100 ватт.
2: Уйди со своей прозой.
1: Надежда рассказывает. Забрали ребенка из детского сада, спрашиваем, что там в садике, что воспитатель говорил, а он выдает: «Спи, кабан». Слушайте дальше, это еще не все. И в магазине бегал, кричал эту фразу. Оказывается, у них в группе есть мальчик по имени Камал. Ребенку 2 года. И вот воспитатель говорит: «Спи, Камал». Он: «Спи, Камал».
3: «Спи, Камал»?
1: Да.
3: Я думал, какое-то... Это как лекарство в аптеке напоминает.
1: «Спи, Камал».
3: Купите-ка мне «Спи, Камал». Катерина из Калининграда. Еще раз привет из Калининграда. Мы все еще на даче. Сын живет в Питере, ему уже 23. Но когда он был маленький, он говорил: «Не чемодан, а чембондон». Так
2: да.
3: Мы до сих пор называем конец, в общем-то. Слушайте, ну, чемодан — это обычная коробка на колесах. А чембондон...
1: По-французски.
3: Да, какой-то, это как какой-то дорогой парфюм или бренд.
1: Не говори. Продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Любимые фразы, выражения наших детей, ребятки. В 19:00 «Вечер на русском» вернется.
0: «Вечер на русском».

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга». Напиток, который объединяет.
7: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
8: В малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66.
11: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, дорогие мои, у меня сегодня был такой вкусный ужин. Я просто не могу вам словесно передать. Это было просто какое-то 30-минутное наслаждение. И именно по этой причине я еще больше рада сегодня с вами поздороваться, потому что настроение просто на высоте. Вот понимаете, да? Один из грехов, значит. Ну, так люблю вкусно поесть, ну что сделать? И вот сегодня... А я откладывала на протяжении 2 недель, честно-честно. И вот сегодня, значит, свершилось. Я как пришла в студию русского радио, как, значит, с барского плеча сейчас буду всем приветы передавать и поздравления зачитывать. У нас с вами ровно час. Уже 59 минут. Вот, вы можете присоединиться к столу заказов, и я напомню, как это сделать. Наш номер телефона в студии 53-46-46, код города 8672. А еще можно отправлять сообщение на номер +7 988 877 107 9. Значит, рассказываю. Если вы сейчас за пределами Владикавказа, где-то далеко, ну, может быть, в гости поехали или по работе, но так хочется в домашней атмосфере себя послушать, значит, и почувствовать. Вы и себя послушаете, и почувствуете. Значит, для начала заходите на сайт osetiafm.ru, находите русское радио, нажимаете на большую красную кнопку, а потом звоните по номеру 53-46-46, и вот, и русское радио, и себя услышали.

Нет, если у вас есть всего 24 часа, это уж совсем не про любовь, дорогие мои, это про какие-то иные эмоции. У вас есть 24 часа, чтобы наслаждаться хорошей музыкой. И есть 1 час, чтобы успеть присоединиться к нашему общению. Я еще раз напоминаю всем дождливым, таким, знаете, морально... Ну, не сказать убитым, конечно, но тем людям, вот, знаете, с метеозависимостью. Огромнейшие приветы от Русского радио. Я этим людям желаю всего самого-самого. У нас на Русском радио хорошая, приятная, добрая, теплая атмосфера. Вне зависимости от погодных условий мы стараемся подарить вам тепло летнее по максимуму, насколько это возможно. А ощутить вы это можете, отправив сообщение на номер +7 988 877 107 и 9.

Конечно, целуйте друг друга нежно. Слушайте, а чем еще заниматься вечером в дождливую сырую погоду? Мне кажется, нечем. Нет, может, и можно придумать, но зачем, если можно целоваться с тем человеком, который действительно является для вас опорой, заботой и просто приятным времяпровождением. Дорогие мои, сегодня 19 августа на календаре. Я еще раз приветствую абсолютно всех. Это Русское радио. Значит, смотрите, у нас все легко и просто. Вы добираетесь до нас с помощью цифр. Я их, конечно, еще раз напомню. 534646 – это номер, благодаря которому можно, вне зависимости от того, где бы вы ни находились, позвонить. 8672 – код города. А еще можно отправлять сообщение на номер +7 988 877 107 9. Я вам сейчас очень быстро расскажу приятную такую для меня, например, картину, которую я сегодня наблюдала. Бегу на работу. И, значит, по левую сторону от меня идет молодая парочка, ну, им, наверное, лет так по 17, юношеский максимализм. Парень так распрямил свою орлиную грудь, у него такой торс, значит, красивая девушка такая прямо нежная, такая утонченная. И вот они идут, романтично держат друг друга за ручки. И вдруг он поворачивается и ей говорит: «Ты слышала на русском, какая песня твоя любимая сегодня три раза заиграла?» И я так улыбаюсь, повернулась, смотрю, значит, на них. Она говорит: «Нет, а когда? Что ты мне не позвонил?» Я не знаю, какая была песня, так и хотелось остановиться и поинтересоваться, просто не было на это нужных свободных минут. Но, дорогие мои, вы всегда можете послушать свою любимую песню, пройтись по Владикавказу или по Феокдону, я не знаю, где вы сейчас находитесь, послушать хорошую музыку, позвонить на Русское радио и просто ощутить удовольствие от этого вечера в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Красивым быть легко. Только дорого.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
13: Новая песня на русском.
14: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листья.
15: Всем привет. Я Дима Билан.
16: И я Анна Асти.
15: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
13: Русское радио. Русское
17: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Итак, дорогие, давайте перейдем к приветам. Здравствуйте, Русское радио. Передайте приветы Батразу и Кабалоевой Фатиме. Сегодня у этих ребят потрясающий день. Они на протяжении всего дня гуляли, после гуляли под дождем. А теперь, знаете что? А теперь она практически находится у нас дома. И поздравьте их с тем, что они перестали бояться и стали фактически мужем и женой. Да ладно, просто я вас поздравляю, ребят. Я поняла, что я надеюсь, никто никого не ронял, да? Очень хотелось бы все-таки в это верить. Здравствуйте, дорогая Лина. Пожалуйста, поставьте песню Анны Семенович «Бумеранг». А не только, кстати, Анна Семенович, там еще и Слава. Да, девчонки в дуэте исполняют. Песня уже звучит. Наш номер еще раз 53-46-46. Значит, «Бумеранг» и у нас тоже работает. Вы звоните на Русское радио, а мы «Бумерангом» просто отражаем вам всю прекрасную энергетику. Вы заряжаетесь, и всем хорошо.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние. Время.

0: ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький 140 рублей, курица на мангале 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
3: Ярко звезды светили.

0: Я прям вспомнила свою любовь с первого взгляда, школьная скамья. Это были прекрасные времена. Ну, конечно, я имени... Не, не то, что не помню, я просто имени произнесу. Но своей первой влюбленности я очень благодарна за такой душевный детский полет.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Так, мы продолжаем поздравлять, потому что у нас-то стол заказов, а это час ваших сообщений. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, поздравьте нашу маму с днем рождения. Мы ее очень любим. Нас у нее шестеро. И если можете, пожалуйста, скажите, что она у нас просто клад. Слушайте, от того, что я вот просто прочла вас шестеро, мне уже все понятно, поэтому плохо, что не могу обратиться к ней официально, не написали вы, как вашу маму зовут, но просто преклоняюсь. Я представляю, сколько бессонных ночей, сколько тревог, сколько самоотдачи, и мама, вы просто герой. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, поставьте песню Кати Лель «Долетай», и если можно, передайте привет Герману. Можно. Здравствуйте, Лина, передайте привет всему 17-му маршруту. Сегодня на Китайской была огромная пробка, и мой муж на протяжении 15 минут в ней стоял. А я на протяжении 15 минут пытаюсь до него дозвониться для того, чтобы сказать, что очень его люблю и жду с вкусняшками. Ну, раз вкусняшки у вас есть, вечер точно удался. Всем, дорогие мои, хорошего настроения. Это сообщение у нас на данный момент, ну, практически завершает стол заказов. Может быть, вы еще успеете дополнить. Напомню, +7 988 877 107 9. У вас около 5 минут.

И если я с тобой не говорю, значит все. Значит, пришло время попрощаться, дорогие. Собственно, этим я и занимаюсь. Прощаюсь с вами, больше с вами не говорю. Услышимся завтра. До скорых встреч в эфире. Пока.

личных сообщений.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Крупные заправки Северной Осетии договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных

0: Расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждающих документов будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Спортсменка из Северной Осетии Виктория Кульчиева вошла в десятку лучших шахматисток мира. Она стала победительницей этапа Кубка России по классическим шахматам. Турнир проходил в Чебоксарах. В нем приняли участие более 700 спортсменов из 53 регионов страны. Кульчиева набрала 8 очков из 9 возможных. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Жаль, конечно, если пропустили вечер на русском. У нас сегодня был 2 часа абсолютного счастья в компании самых отзывчивых во всех смыслах на свете слушателей. Пролетело это время просто великолепно, за что вам огромное спасибо. Ну а теперь, когда сильная половина нас покинула, прекрасная может развернуться в полную силу. Я еще не придумала, как стану использовать предоставленную свободу, но одно решил точно, нам с вами будет весело. В конце концов, среда катится к закату, это значит, что четверг и неполная рабочая пятница у нас с вами впереди. А значит, со своими трудовыми почти закончили. Давайте-ка, как всегда, реализуем с чувством, с толком, с расстановкой право на отдых.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

если только что присоединились, знаете, что именно вот этот час станет часом вашего хорошего настроения. Ну а дальше по нарастающей пойдем, как обычно. К полуночи достигнем правильного градуса. Потом вы со спокойной душой отправитесь спать и утром проснетесь в отличном настроении. На себе проверено неоднократно, если в добром здравии, в хорошем самочувствии, в правильном настрое, душевном отходишь ко сну, то и просыпаешься вот как-то легко, бодро и весело. Пусть так и случится. Оставайтесь на русском для поддержания вашего отличного градуса. Со свежей вещицей про ресницы, диджей Смэш и невеста. Оставайтесь рады каждому из вас.

0: Реклама на русском.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Но на самом деле, на месте Юлии Савичевой я бы эту песню назвала не «Гудбай, любовь», а «Здравствуй, новая я». Мне вторая часть фразы нравится гораздо больше. И да, иногда приходится прикончить какое бы то ни было чувство для того, чтобы обрести себя новую и прекрасную. Девчонки, если какие-то отношения в вашей жизни заканчиваются, то только для того, чтобы распахнуть двери навстречу принцу и его белой лошадке. Но там дальше они вас подхватят и увезут в сногсшибательно счастливое завтра. Если что, я в вас верю, и все будет хорошо, поверьте мне. У нас здесь на русском только по такому принципу живем и работаем, и вам советуем его же придерживаться. Впереди NU, немного лирики и печали, потом Филипп Киркоров, как всегда, 100% драйв, группа «Непара» и Сергей Лазарев на русском.

на самом деле плакать и смотреть — это штука, которую могут себе позволить только мужчины, потому что девчонки либо плачут, либо смотрят, потому как у нас же глаза улучшены. С утра пораньше реснички кто клеит, кто подкрашивает. И да, когда речь идет о том, чтобы плакать и смотреть одновременно, в общем, мы не рискуем, дабы не испортить впечатление о нашей потрясающей внешности. Но о том, что мы все с вами как на подбор красавицы, в этом я уверена абсолютно точно. И всякий, кто с нами не согласен, будет иметь дело с нашими мощными, маленькими, нежными кулачками. Сергей Лазарев у нас с вами впереди, Чили, а еще Никита и Мария Зайцева появятся. Все слова о любви прозвучат. Впрочем, здесь на русском по-другому не бывает. И если какой-то танец в вашей жизни становится последним, это точка только для того, чтобы вы могли со спокойной душой перевернуть страницу и начать новую историю. Давай.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Нужно ли пить витамин D,
9: если твоя жена солнышко? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

я почему-то уверена, что все слова о любви никогда-никогда не будут сказаны. Ведь каждая новая история — это новые оттенки чувства, которые, конечно, складываются в неповторимую картину. И одним подавая нежную пастель, другие яркий импрессионизм любят. На третий радует за замысловатый арт-деко. А тут вы творцы, и вам палитра в руки. Я уверена, что ваша история, она, конечно, уникальна, конечно, прекрасна. А главное, внутри этой истории обязательно будут счастливы два человека. И каждый из нас с вами так или иначе, рано или поздно, но все-таки окажется в месте, которое можно назвать домом, потому что там тепло, уютно и всегда ждут.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат третью неделю подряд зафиксировал в стране дефляцию, снижение потребительских цен. По данным ведомства, они за 7 дней сократились в среднем на сотые доли процента. В основном это произошло за счет того, что подешевели овощи. Заметнее всего снизилась стоимость капусты, картофеля, моркови и свеклы. Подорожали за неделю гречка, рыба, сахар и пшено, а также соль и рис. С начала года цены в России выросли более чем на 4,5%. Годовая инфляция по-прежнему превышает 6%. Минздрав расширил список должностей для фельдшеров и медицинских сестер. С 1 сентября они смогут занимать руководящие и специализированные позиции. Фельдшеры и медсестры смогут становиться в том числе заведующими здравпунктами и кабинетами медицинской профилактики, а при соответствующем образовании работать главными лаборантами. Ранее сообщалось, что с 1 сентября в штатном расписании медицинских организаций не будет нескольких специалистов, в частности, из перечня уберут протезисты.

0: юристов и подростковых психиатров. В России стали строить меньше жилья эконом-класса. За год доля такой недвижимости сократилась с 19 до 16%, тогда как доля бизнес-класса выросла, пишет газета «Ведомости». Несмотря на снижение показателей, доступное жилье по-прежнему занимает доминирующее положение в экспозиции. На эконом и комфорт-класс приходится свыше 80% всего предложения. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса своей главной финансовой ошибкой назвали жизнь непосредством. Больше 70% респондентов признались, что тратили больше, чем могли себе позволить. На второе место в списке оплошностей участники исследования поставили оформление необдуманных кредитов. На третье – отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
1: Новости. Новости на русском.

Я даже представляю, как девчонки некоторые сейчас нервничают и бьют второй по счету сервиз из-за того, что внезапно обнаружили. О, ужас, они похожи на бывшую своего парня. Оказывается, девчонки, нервничать не стоит, ведь в психологии есть понятие эффекта знакомого лица. Мозг наш действительно так устроен, что он склонен быстрее формировать доверие к человеку, который чем-то напоминает кого-то из прошлого. А если этот кто-то в общем и в целом оставил приятные воспоминания, тогда и вовсе этот эффект удваивается. Так что не обязательно плохо то, что вы напоминаете бывшую. Здесь дело в бэкграунде, как говорят у них там, или в прошлом, как скажем мы с вами. Я надеюсь, и прошлое, и будущее, да и настоящее, чего уж там, у вас оставляет хорошее послевкусие. То есть взглянули, послушали, поняли, что жизнь прекрасна и удивительна. Оставайтесь на русском. Я уверена, что этот вечер будет по-настоящему классным. Зовут меня Юлия Калинина, Валерия сейчас с нами, впереди группа «Добро» и Николай Басков. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Переживи 3 месяца зимы, и 4-й получишь в подарок.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Вообще, на самом деле, хорошо, когда тебе одной посвящены звуки лета, ночи до рассвета и прочие романтические, совершенно неосязаемые вещи. А гораздо хуже, когда тебе одной посвящен, ну, скажем так, дачный урожай. А сегодня во всемирной паутине самые популярные шутки на тему того, что можно бы вместе с хлебным спасом, ореховым и яблочным, который у нас сегодня все еще продолжается, кабачковый бы устроить. Вот тогда точно все были бы довольны. А то сегодня все ходят, корзиночками с яблоками обмениваются, а так на законных основаниях можно кому-то преподнести десяток-другой кабачков. Кстати, что меня радует во всемирной, так это то, что здесь блогеры друг другом поддерживают и нас с вами, слушателей и смотрителей, не оставляют, а подбрасывают постоянно новые рецепты. Я уже многие опробовала, и, кстати, получается совсем неплохо. Так что держитесь, переживем и кабачки.

0: Реклама на русском.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
5: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
8: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Пилат Фикерос на русском «счастье» есть. Причем «есть» в данном случае – это глагол, который означает «потребление пищи». Есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть – это вы решаете сами. Но то, что продовольствие требует бережного отношения и разумных трат – это абсолютно точно. Купил бублик, съел весь до крошки, целиком. Мой коллега Петр Кузнецов, мои взгляды, похоже, разделяет и даже программу посвятил экономно-съедобной теме.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Стоп! Не выбрасывайте. В современном потребительском мире на свалке оказывается больше 40% продовольствия. Особенно в этом преуспели магазины и рестораны. Мы, обычные люди, тоже, конечно, грешны, покупаем много еды и не успеваем ее съесть. Ну, было же, правда. А между тем, в бак отправляется не только пища, но и природные ресурсы и труд, затраченный на производство. Что же можно сделать с лишней едой? Разбираемся.
1: Экологическая среда.
2: Для начала оптимизируем покупки. Составляем четкий список перед походом в магазин и план по съеденному. Конечно, спонтанные покупки никто не отменял, но никто не отменял и возможность размочить черствый хлеб, добавить в него фарш и сделать домашние котлеты. За рецептом к Ивану Соловьеву. Увядшую зелень можно, наоборот, высушить и добавить суп. За рецептом туда же. Во-вторых, продукты длительного хранения можно отдать в дар. В интернете много фудшеринг-сообществ. Это как раз те самые площадки, на которых люди размещают посты с предложениями бесплатно спасти еду. Ну и, наконец, объедки и очистки тоже не мусор. Не верите? Спросите у диспоузера под раковиной, который перетирает всю органику, или у умного контейнера, который за полторы недели способен переработать отходы в два вида удобрений – компост и жидкость. Ешьте с умом, берегите не только себя, но и все вас окружающее. До встречи через неделю, друзья.
1: Русское радио.

0: этой неделе. Номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин?
0: Номер первый.
2: Последнее прощай. И сердце бьется сильно.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
6: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comfugeta.t2.ru.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс, я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: собственно, я опять про нас, про девчонок. Я к тому лишь, что, девушки, не стоит ждать на берегу, когда из-за горизонта появятся ваши алые паруса. Вместо того, чтобы быть пассажиром, причем временами сложным, скучным, таким душным, можно стать тем самым легким ветром, который чьи-то паруса наполняет. А может быть, вы сами окажетесь той самой смелой капитаншей, которая соберет команду флибустьеров и отправится покорять новые неизведанные земли. В любом случае, я в вас верю. Мальчишки, а вы нам, пожалуйста, побольше комплиментов говорите, и тогда у нас точно все будет хорошо. Руки вверх для вашего отличного и новинка от Юлии Михальчик.
1: Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент поручил разработать программу восстановления логистических и складских объектов, в том числе с помощью государства. Владимир Путин отметил, что несмотря на недавние атаки беспилотников, торговая инфраструктура работает эффективно и устойчиво. Атаки наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет, заключил глава государства. Серия ударов украинских беспилотников по складским комплексам российских маркетплейсов продолжается с июля. Президент, выступая на сегодняшнем заседании Совета по стратегическому развитию, сделал еще несколько заявлений. По его словам, экономическая динамика в России скромная, но позитивная. Прирост ВВП в текущем году находится на уровне около 1%. Президент поручил распределить дополнительно 100 миллиардов рублей в распоряжение регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией, а также распорядился запустить во всех регионах электронную оценку социальных учреждений, которую граждане смогут выставлять со смартфонов. К другим новостям. В Министерстве просвещения заявили, что очередь в ясли за последние 7 лет сократилась почти в 50 раз. По данным ведомства, очередей стало меньше благодаря строительству новых детских садов. Также создаются группы для детей от 2 месяцев до 3 лет. Их численность за год выросла почти на 4%. В России 2026 объявлен годом дошкольного образования. В стране более 6 миллионов детей дошкольного возраста. Ну и последнее исследование показало, что короткие прогулки полезны для мозга. Движение усиливает кровообращение, уменьшает напряжение и воздействует на механизмы, отвечающие за реакцию на стресс.

0: Также во время ходьбы вырабатываются дофамин, норадреналин и серотонин. Они помогают расслабиться. Это позволяет разгрузить мозг. По словам медиков, важна регулярность. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
1: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, уж такой нынче день, что кажется, у всего яблочный вкус и аромат. И пусть этот денек вам запомнится как солнечный, приятный и максимально теплый. Даром, что московские погоды все-таки соответствуют тому, что мы с вами наблюдаем у наших предков. Пришел второй спас, бери рукавицы про запас. То есть к осени готовься. А мы здесь на русском вечном летнем настроении пребываем, чего и вам желаем от души. Хотя, стоит ли вам этого желать, по-моему, у вас и так все хорошо. Молодцы, так держать. 916-003-105,7. Пишите непременно, передавайте приветы самым дорогим и заглядывайте в наше сообщество ВКонтакте в Одноклассниках. Пишет нам Евелина Зинковская. Передаю привет и поздравления с 15-летием свадьбы. Мам, пап, с вашей хрустальной годовщиной. 15 лет вместе, 15 лет любви, заботы, 15 лет нашей счастливой семье. Желаем вам еще много-много счастливых лет. Пусть будут путешествия, мечты, которые обязательно сбудутся, уютные вечера и море улыбок. Мы вас очень любим. Желаем счастья, рука об руку, сердце к сердцу, идти по жизни. От дочки и сына, конечно, нашей любимой собаки Бонни прилетело это сообщение. Евелин, прекрасное сообщение ваших родителей. Поздравляю, 15, это круто. А большой привет всем из солнечного Крыма. Хочу передать привет своим любимым доченьке Веснушке и Бусинке. Большой привет, вы самые любимые девчонки. Люблю вас. Светлана Пчельникова, я уверена, что ваши барышни тоже от вас без ума. Пишет нам Юлия Чеботар из Мытищ. Всем большой привет. Наша маленькая дочка только что поправилась. Ей 1 год и 3 месяца. Вероничка Чеботар, не болей больше никогда. Оставайся всегда самой здоровой, самой красивой. Знаешь, что мама с папой тебя очень любят. Ну и русская тебя любит также. Желаем здоровья, крепости сил.

на нашей эстраде исполнители, кого я называю амбассадором радости. Мария Краймбрери точно из их числа. Не ждите. Прямо сейчас к нам сюда на русской отправляйте привет и признание и пожелания. Иван Лебедев пишет, что доброго вечера, прекрасного настроения. Пусть продолжение эфира будет легким, принесет только радость. Солнечный привет всем друзьям. Ванечка, вам тоже большой привет. Рада, что вы со мной. А Наташа Лунина пишет, Октябрьск на связи. Любовный приветик Цветочной улице. Обнимаю, целую в обе щечки дорогого Сашку. Это Натусик. А Сашка наверняка сейчас самый счастливый на свете. Тони Лысенко городу Невинномысску передает большой привет всем нашим славным ребятам. И Мише Набокову, и Максиму Привалову, и всем-всем-всем. И всех поздравляет с яблочным спасом. Тонечка, вам большой привет. Павел Кучеров пишет, сегодня отмечаем день картофеля. Кроме всего прочего, нет более известного овоща. Согласны, жарить, варить можно. Прекрасный гарнир. Вот, кстати, Павел, прекрасная идея. Я сегодня домой приду и непременно себе приготовлю. Передаю привет всем друзьям, всем желаю прекрасного настроения. Павел, вам и вашему семейству самый сердечный привет.

0: меня, пожалуйста, не забирайте. Оставьте меня здесь. У меня еще много приветов не доставлено. Очень много дел, страшно занята. Борзовский пишет: хочу передать привет другу Андрею. И родителям тоже большой привет. Доставлено, едем дальше. Пекс, Анютка просит передать привет самому прекрасному брату на свете Толяну. Лучший друг, лучший брат. Спасибо за то, что поддерживаешь меня во всем. Я тебя очень люблю. Доброго вечера и хорошего эфира. Это уже для меня, Анютка, спасибо. Эдуард Голубев пишет: привет, замечательное радио. Всего вам доброго. Слушаю вас. Эдуард из Риги. Дорогой мой друг, как же приятно, что вот так запросто вы нам сюда на русское отправляете вот такие общие, но тем не менее такие нужные слова и пожелания. Хотим с вашей помощью поздравить любимую мамочку Наташу и папу Евгению с 45-летием совместной жизни. Здесь звучат аплодисменты. Ура! Здоровья им и долгих-долгих счастливых совместных лет. Крепко целуем, обнимаем. Марина, Ирина, Матвейка, Керк и Дима на связи Лос-Анджелес. Дорогие мои чудные Наталья и Евгений, пусть у вас все будет хорошо. Я надеюсь, что ваше долгое и счастливое никогда не закончится. Вы достойный пример для ваших родных, близких, друзей, да что там, для всей страны.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Мы с вами вечером среды неплохо проводим время. Друзья мои, здравствуйте. Каждого из вас от души, от сердца приветствую. Александра Ковтун нам пишет: хорошего вечера, прекрасного настроения всем ведущим любимой радиостанции. А всех обожаю, всем привет из Мурманска. Только веселую песню в подарок принимается, Саша. Обязательно сделаю. Вам за компанию теплое спасибо. Знаю, что часто ко мне в стол заказов заглядывайте на огонек. Анна Шарипова пишет: Юлия прекрасная, ну все, дальше можно уже не читать. Передайте, пожалуйста, огромный привет в город Киров семье Агафоновых, Нине, Диме и Данилу. Очень скучаю, надеюсь на ближайшую встречу. Анна пишет из Сыктывкара: дорогая Анечка, вам и близким вашим большой привет. И, кстати, действительно, почему вот бывает Елена прекрасная, Василиса прекрасная и ни одной прекрасной Юлии? Это же безобразие. Я думаю, что сказочникам надо срочно браться за дело. Хочу передать привет любимой мамочке, пусть у нее все будет хорошо, это дочь Рита пишет. Риточка, вам тоже большой привет. Анна Елизарова сообщает: хочу передать привет всем работникам РЖД, особенно ВЧ-6, проводникам пассажирских вагонов от Елизаровой Анны. И песню в подарок, конечно, хорошую. Дорогая моя Анечка, вам большой-большой привет. Пусть все будет хорошо, пусть пассажиры будут приятными, а дорога будет исключительно доброй. Юлия передает привет любимому мужу Володе. Подруге Валюшке большой привет и всем приятного отдыха. Юлечка из Федотова, вам большой привет, как тезка тезке, машу рукой.
1: Стол заказов на русском радио.

Ирина Дубцова, неподражаемая, яркая, только что здесь, на русском. Ах, друзья мои, как же приятно, что с той стороны эфира и старые друзья, и новые знакомые появляются с завидным постоянством. Михаил Владимирский пишет: спасибо за позитивный эфир. Михаил, вам большое спасибо за вечно теплую компанию. Арине Михайловне большой привет за учебу, помощь, поддержку. Спасибо. Пусть удача будет с вами. Спасибо, Русское радио. Спасибо вам, дорогой Михаил. Спасибо за компанию. Людмила Агафонова-Белецкая отметила: какое красивое сообщение, какие дивные фотографии. Всех ведущих, всю команду Русского радио с яблочным спасом. Сегодня с подругой пекли шарлотку с яблоками. Обнимаю крепко, целую нежно каждого из вас. Огромный привет Артему Сорокину. Да, Тёме привет передам обязательно. Дорогая Людмила, доброй ночи, хорошего настроения вам. Малика Абдикадирова пишет: пусть рабочая неделя будет легкой и плодотворной, солнечной погоды всем и с яблочным спасом. Наташа Лунина в поселке Октябрьский передает привет Сашке с Цветочной улицы. Еще раз большой привет и наилучшие пожелания. Всем влюбленным, всем тем, кто любит жизнь до Луны и обратно, мой сердечный привет. Оставайтесь.

0: не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: что Аленка нам пишет, а у меня сегодня день рождения. Спасибо за чудесный вечер моим друзьям. Все было супер, и шашлыки удались. Люблю вас. Денис и Ира, вы самые лучшие. Спасибо за чудесный вечер. Алла, вам и вашим друзьям большой привет, и вас поздравляю с днем рождения. Ура! А Дэн нам пишет из Карелии. Карелия на связи, на кухне. Папа, да, импровизирует. Я вижу тут жареные пельмешки, кажется, борщ. Прям чувствую, как вкусно пахнет. Тогда мы идем к вам. Юлечки из города Липецка, большой привет дочке Марусе. Вместе с вами передаю привет. Марусь, вы самая лучшая девочка на всем земном шаре. Помните об этом. А, Русское радио, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Жене. Он сейчас рядом со мной. Хочется пожелать ему крепкого здоровья. Очень его люблю и ценю. Это жена Оля пишет. Оленька, вам и вашей второй половинке большой привет. Лидия сообщает. Всем привет из Воронежа. Прошу передать привет моей семье. Они едут в машине в Домодедово, а утром в Турцию. Ничего себе, вот это круто. А я работаю. Передайте привет и хорошую песню для меня. Хочу к ним. Очень скучаю. Я вас прекрасно понимаю, дорогая Лидия. Может быть, вас это поддержит, но я никуда не лечу. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Мы с вами остаемся здесь. Работаем, не покладая рук. Пусть у нас все будет замечательно. Хочу передать привет сыну Малышеву Дмитрию и дочери Марии, а также любимому мужу Алексею Тряскину. Я вас очень люблю. Это Юлия пишет. Юленька, вам и вашим близким самый сердечный привет. Дорогие мои, стол заказов просто класс. Все молодцы.
1: Стол заказов Русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Бензин подорожал за неделю в среднем на 34 копейки. Рост составил 0,5%. При этом дизельное топливо, наоборот, подешевело на 50 копеек. Об этом в еженедельном отчете по инфляции сообщил Росстат. Ранее сегодня зампред правительства Александр Новак заявил о начале импорта топлива. Также, по его данным, в ближайшее время несколько НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов, выйдут из ремонта, и ситуация на топливном рынке улучшится. Перебои с бензином в России наблюдаются с весны. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. По словам главы МИДа, ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил, что президент Владимир Путин предупреждал о правах России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Другим новостям, россиянам напомнили о новом порядке получения налоговых уведомлений. С августа их начали отправлять россиянам на портал госуслуг автоматически. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется, рассказали в финансовом университете при правительстве. Налогоплательщик может отказаться от получения документов через госуслуги. Для этого нужно подать через официальный портал уведомление об отказе. Далее о спорте. В Кубке России по футболу состоялись матчи группового этапа. Московский «Спартак» в серии пенальти проиграл казанскому «Рубину». Петербургский «Зенит» также в серии пенальти взял верх над самарскими крыльями «Советов». В еще одном матче футбольный клуб «Краснодар» со счетом 1-0 одолел на выезде московское «Динамо». Завтра еще сыграют калининградская «Балтика» и махачкалинские «Динамовцы». У меня на этом пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. И знаете, как бы не хотелось мне, чтобы вы оставались здесь, на русском, как бы не хотелось, чтобы вы провели со мной оставшийся мне час до полуночи, а все-таки не могу вам не

порекомендовать полезнейшие упражнения для глаз и психики. Итак, внимание, закрываем глаза, погружаемся в здоровый сон. А я надеюсь, что не проспите все то интересное, что есть здесь на русском, тем более, что в любое время дня и ночи бамс, нажали заветную кнопку и получаете 100% позитив, любимые песни, нежное романтическое настроение или искрометное чувство юмора. Все к вашим услугам. Я с вами буду, как уже и сказал, Даналей, затем оставлю вас в надежных и нежных руках моего коллеги Дмитрия Лебедева. Денис Клявер готов подхватить музыкальную эстафету здесь, на русском, впереди Татьяна Куртукова. В общем, слушайте, наслаждайтесь и помните, что мы с вами хоть и далеко, но так близко. Семья.

удачи, а кому-то и вовсе доброго утра желаю. Если у вас уже четверг начался, то ловите мотивационное высказывание, найденное мною лично во всемирной паутине. Четверг даже лучше, чем воскресенье, потому что в воскресенье завтра понедельник, а в четверг завтра пятница. Вот, казалось бы, совершенно очевидная штука, однако вот такие напоминалки, они нам с вами определенно помогают жить и работать, и я уверена, что завтра с утра пораньше, а может быть, у вас завтра уже наступило, покажете всем, как надо по-настоящему продуктивно трудиться и как надо здорово, плавно и красиво входить в пятницу.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

я сейчас подумала, как хорошо, что коллеги мои разбежались и не мешают мне здесь на полную громкость включать треки, которые попадают прямо в сердечко, и не мешают мне подпевать любимым песням. Катя Айова – мой безусловный фаворит. Каждый раз удивляюсь тому, как легко эта девчонка меняет имидж, и какая она стильная, какая прикольная, какая невероятная. Желаю успехов дальнейших творческих, ну а нам с вами, как всегда, напоминаю, что здесь, на русском, все самое любимое. Я и себе об этом говорю каждое утро. Юль, не грусти. Русское, включай погромче, все будет хорошо. Потом я вспоминаю, а, это же моя работа, вау, жизнь удалась. Иванушки Интернешнл, Дим Билан, Ханна и Сергей Лазарев в ближайшее время. Наслаждайтесь.

с вами календари и компасы показывают окончание летнего сезона, а вместе с ним подведение итогов того самого волшебного конкурса, где мы призывали вас шутить, друзья мои. 31 августа, если быть до конца точной, мы выясним, кто же у нас самый юморной. Итак, у вас еще есть возможность в нашем конкурсе принять участие. Для этого необходимо шутку придумать, прислать ее на наш сайт rusradio.ru. Лучшие шутки в эфире озвучат Антон Юрьев. Их авторы обязательно в подарок получат эксклюзивную классную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Но когда есть рядом особь мужеского пола, это значит, что ты не будешь сама нести тяжелые сумки, передвигать шкафы, ну и грустить, конечно, не будешь. Потому что если эта особь мужского пола еще обладает харизмой, прекрасной внешностью, незаурядным чувством юмора, талантом радиоведущего, Дим, продолжать или все, хорош уже, хватит?
1: Нет, я не понимаю, почему ты это...
0: Привет.
1: Радостный вариант оставил, типа, да? Юль, подержи сумки, я сейчас ключи достану.
0: А, да.
1: И дает тебе свои еще.
0: Абсолютно так и есть. Вот чувствуется глубокое знание проблемы.
1: Да.
0: Молодчина. Дим, я тебя очень-очень приветствую. Ты просто вызываешь у меня восхищение, потому что вторая ночь подряд, и у тебя столько позитива, столько драйва. Ты молодчинка, как всегда.
1: Ну, вот. Спасибо тебе огромное на добром слове. После сумок я реабилитировал себя.
0: Ладно, я тебе желаю доброй ночи. Я тебе сейчас передам все вкусняшки по эстафете, передам тебе наших слушателей, которые, как всегда, в должном настроении, уже изрядно подогреты, песен хороших, ого-го, сколько. В общем, будет не скучно. И спасибо тебе просто за то, что пришел. Спасибо.
1: Спасибо, пока.
0: Пока-пока, дорогие мои. Завтра в 6 вечера встречаемся на русском. Скучать не придется. До скорого.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России поручил запустить во всех регионах электронную оценку социальных учреждений, которую граждане смогут выставлять со смартфонов. С этого года россияне могут через госуслуги оценивать работу образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций. Однако пока, по словам Владимира Путина, такая возможность доступна лишь в 30 регионах. В марте президент поручал Кабинету министров проанализировать качество предоставления социальных услуг. В Подмосковье отменят льготное чипирование домашних животных. С 1 января услуга будет оказываться по полной стоимости. Регистрация питомцев останется бесплатной, сообщает областной Минсельхоз. С осени 23 года в Подмосковье действует обязательная регистрация и чипирование собак. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф от 1500 рублей для граждан до 30 000 для юридических лиц. Доходы российских пиратских видеосервисов выросли впервые за 5 лет. За первые полугодия они увеличились на 4% до $17 миллионов. Аналитики отмечают, что это связано с высоким интересом зрителей к зарубежным фильмам и сериалам, которые часто остаются недоступными на легальных российских платформах, пишет газета «Коммерсант». Онлайн-кинотеатры напоминают, что сейчас отсутствует механизм подачи жалобы на нелегальное распространение контента. Министерство просвещения запустило чат-бот по вопросам обучения и воспитания детей. Он называется «Родительский вопрос министру». Родители из всех регионов страны могут направить министру Сергею Кравцову вопросы об обучении и воспитании детей, развитии системы образования и других актуальных для семей темах. Вопросы станут основой для открытого диалога с главой Минпросвещения на Всероссийском родительском собрании, которое состоится 8 сентября. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Что-то мне сегодня кажется, что из Сергея Жукова вышел бы отличный синоптик. Муж очень ловко придумывает всякие эпитеты к дождем. Праведным. Отлично. По мне, так они все мокрые, и если подобное слово, как дождь, звучит в песне, я быстренько концентрируюсь и крепко теряю мысль. Сразу мысли исключительно про дождь. Не хотелось бы его, но хватит уже. Вчера был, сегодня обещают. Но обещают на не 90%, а значит, есть еще шанс не вымокнуть. Всем желаю отличной погоды, пусть осень будет мягкая и желательно сухая. Конечно же, красивая, безусловно. Но уж аппендикс, оставшийся от лета, мне кажется, нужно провести и вовсе на ура. Этого я вам тоже желаю. Ну и, безусловно, буду поддерживать вас, как всегда, на любом этапе вашей жизни, на любом моменте. Вон, и работаете вы, отдыхаете, или, например, хотите перед сном послушать русское радио. Я всегда рад. Здесь, между песнями, до 7 утра, с большим удовольствием. Жанна Фриске буквально через пару секунд с песней «Ла-ла-ла», Алексей Чумаков появится с треком «В лабиринтах», а также Зиверт и Иракли. Самое любимое, как всегда, и самое лучшее на русском радио. Все это вам.
1: На русском радио.

0: тебя.
1: Не знаю, ребенок ли во мне проснулся, или просто чистое любопытство, но, глядя на эти прекрасные надувные, я их называю каноэ, вы же знаете, как они называются, на самом деле, модная вещица. В общем, насмотрелся я, и захотелся мне, захотелось, конечно же, и этого судна, и весел, разумеется, и волн, желательно, ну, чтобы прям радостно перевернуться. Плавать, слава богу, умею. Вот так и провел лето, любуясь на людей, которые катались мимо тут. Туда-сюда. Кто сидя, кто стоя, в зависимости от экстрима в организме. 0:33 на наших русскородийных. Я надеюсь, что вы тоже успели хоть немножечко отдохнуть или только-только намечаете. Все зависит от того, куда вы собираетесь. Если в среднюю полосу, то, наверное, поздновато уже о лете вспоминать. Ну, а если куда-нибудь за пределы, наверняка еще солнышко сможете захватить. Ну и песочка заодно. И если любите просто пляжный отдых, желаю вам хороших, свободных топчанчиков. Что касательно нашего дальнейшего, здесь у нас святое. Всякая песня, которая называется «Мама», вызывает преклонение. Стас Пьеха и его свежий трек на русском радио. Дальше появится Андрей Губин, Юлианна Караулова и многое-многое другое. И главное, желаю вам отличного четверга. До пятницы рукой подать. Поработайте продуктивно. Ну а в пятницу там уж сколько успеем. В конце концов, это уже практически выходной.
2: На русском радио.

0: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Нет, сынок, летом мы на море не поедем. На море поедут твои репетиторы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 4.

0: радио. Все будет лето.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Ну, как мне кажется, признаться в пацанском шоу, как ты любишь непосредственно свою вторую половину, это, конечно, круто. Но, с другой стороны, мне кажется, это нужно подтверждать действиями, а просто, не знаю, на всю страну иногда бывает для девушки недостаточно. Поэтому, если вдруг какой-то червячок появился в отношениях, давайте уже быстренько все силы направим на его уничтожение. Да, доказывайте, что вы любите друг друга, причем вне зависимости от того, сколько вы находитесь в паре и сколько времени вы идете по жизни рука об руку. Сейчас еще пару таких выражений, возьму папку и пойду устраиваться в ЗАГС. 0 часов 47 минут на наших раскрадинах, пока не началось, как говорится, или пока не закончилось. Я не знаю, когда в этом году заканчивается навигация, надо будет погуглить. Прямо сейчас песня «Кораблики» от группы «Бис». Что у нас еще появится? Что-то еще ведь из любимого на русском. Ну, например, Юлия Савичева, Юль, Алиса Морозова и Дмитрий Маликов. Догадайтесь трех раз, какая из песен будет новой. Правильно, от Алисы Морозовой. Называется «Тысячу раз». Всем-всем-всем шлю большущий привет. Вам продолжение бодрого вечера. Нам и вам доброй ночи, а вам уже утро доброго. Все у нас будет хорошо.
4: На русском радио.

мне кажется, в этой ситуации нужно немножко конкретики, потому что что-нибудь забудь, это может обернуться неприятностями для инициатора. Ну, допустим, девушка ушла, позвонила и сказала, что забыла ключи. Сначала вы собираетесь, одеваетесь, возможно, приводите себя в порядок, но не факт. Везете часы, везете ключи, конечно же, ну, а потом уговариваете.

0: девушку вернуться обратно с ключами. Получается, не очень шустро, но любовь, конечно же, требует от человека жертв. Дискотека «Авария» открыла свежий музыкальный час на русском радио, а вот дальше свежая песня от Алсум, называется «Чужая». «Мой мармеладный» — отличный летний диско-хит от Кати Лель. А также появится Филипп Киркоров с «Медлячком», «Если ты уйдешь» и многое-многое другое, как всегда, не менее любимое на русском. Я поздравляю вас с четвертым. Мне кажется, отличный день, всегда навевает уже в выходные. Конечно, потрудиться придется, но под музыку русского радио время пролетит значительно шустрее, чем без нас. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я прям улыбаюсь и машу в вашу сторону, и в вашу тоже. Я ведь знаю, что по левую руку у меня отстающие, вам добрейшего вечерка, нам доброй ночи, мы исключительно по центру, вам доброго утра и доброго дня заодно. У нас все обязательно будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И стихи, тыщи меня.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я...

0: Нет, ну, надо так надо, как говорится. Если воспоминания так себе, лучше, безусловно, его выбросить из головы. Но если получится. Не всем удается эта уборка внутри головы. Но если постараться, наверное, как-то можно сгладить. Говорят, клин клином выбивает. Каким-нибудь хорошим воспоминанием или, не знаю, может быть, что-то стряслось. Не столь ужасное, но столь же мощное. А вообще, он права, конечно, Александра Воробьева. Завтра будет лучше, чем вчера. Хотя, с другой стороны, если призадуматься, почесать затылок и действительно хорошенечко взвесить ситуацию, что же у нас получается? Если мы всегда будем надеяться на завтра, считая, что будет лучше, чем сегодня. И, конечно же, мы этот день абсолютно точно пропустим. А вдруг он и впрямь самый лучший? Ну, такой, внеурочный. Давайте уже на сегодня также надеяться и, безусловно, считать, что нынче у нас тоже все будет хорошо. Да, четверг как-то звучит чуть поплоше, чем пятница, но, с другой стороны, все зависит от вас, возможно, он будет куда веселее. Мало ли, поработаете на отлично, отдохнете просто вовсю под музыку русского, всякое случается. Я, по крайней мере, желаю, чтобы все в вашей жизни было хорошо и сегодня, и завтра, и, надеюсь, вчера тоже было круто.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, бывает, конечно, и то, и другое, но, мне кажется, на русском радио существует час, где мир исключительно за нас, ну или, во всяком случае, относится к нам снисходительно. Дает нам целый часик на то, чтобы мы порадовали друг друга. Может быть, даже удивили, я уж не знаю, что вы решите передать в столе заказов русского радио. Буквально через 14 минут в начале следующего музыкального часа я не просто объявлю, я поспособствую вам передаче приветов. Конечно же, можно признаться в любви. Возможно, вполне поздравить кого-то с праздником. И всем известным, всепланетным, может быть, всероссийским, а может быть, какая-нибудь локалочка. Безусловно, у каждого день рождения, о котором мы можем не знать. Все это можно сделать прямо сейчас. Номер 8-916-003-105-7. Это информация для наших любимых мессенджеров. Отправляйте в любой, обязательно найдемся. Время не затягивайте. И, конечно, официальные сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Также все готово. Отправляйте. Не забывайте подписывать сообщения. Прямо в тексте укажите, как вас зовут. Можно имя, фамилия, можно просто. Но это для того, чтобы человек определил, что пришло ему от знакомого ему приятного представителя человечества. Ну и, конечно, укажите, кому нужно передать. А так, в любую точку планеты, обещаю.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, начнем, пожалуй, конечно же, с наших координат. Вдруг кто-то пропустил и одновременно является новичком. Ну, как я его смогу оставить без полезной инфы? Пожалуйста, слушайте. Номер, конечно же, не очень сложный, но волшебный. 8-916-003-105,7. Используя его, можно дописаться к нам в любом из мессенджеров, которые вы там для себя выберете. Собственно, жду ваших сообщений. Где бы их ни оставили, обязательно увидимся. Главное, время не затягиваем. Пока, но есть. Но моргнуть не успеем, как уже и стол заказа подойдет к своему логическому завершению. Группа в Одноклассниках, а также ВКонтакте. Официальное сообщество Русского радио. Есть и там, находите нас, это несложно. И оставляйте, конечно же, свои сообщения. С удовольствием приму все это, обязательно с подписью. Прям в тексте. Иначе я не узнаю, и точно человек не узнает, который должен получить от вас что-нибудь приятное. Ну, например, как от меня. Я вам желаю доброй ночи и счастья в жизни и вам, и вашим близким. Пусть у вас все будет хорошо. И зовут меня, кстати, Дмитрий Лебедев. Рад поприветствовать всех-всех, с кем еще не слышались. И передать сразу привет в город Санкт-Петербург Маше, поскольку она тут первая написала и обозначилась во ВКонтакте. Ну и, конечно же, всем тем, кто уже присоединился. Скоро продолжим.
0: На русском радио.

Ну, хотелось бы напомнить, что по серпантину справляются не все. Нет, ничего криминального, просто полавтобуса мутит на поворотах, а потом жди их, пока не справится с вестибуляркой. Ну, я надеюсь, что у вас все по-другому, гораздо радостнее. Лето на русском радио продолжается. А заодно и стол заказов, конечно же. Здравствуйте, пишет здесь. Передаю привет Беликовой Нине, Моисеевой Наталье. Мы отдыхаем в Сочи. Нашим детям тоже огромный привет. Артуру, Кристине, Маше, Владику и всему городу Руза. Лида написала, соответственно, в теории в данный момент из города Руза, а так из города Сочи. Привет большущим всем отдыхающим. Ну и, конечно, Сочи большой персональный от меня.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Отличный, конечно, трек был, но, как говорится, выбор не из задач ставите. На свои-то вопросы иногда ответа не находишь, а тут чужая личная жизнь. Кто я для тебя? Ну, может, сват, а может быть, представитель жилищно-коммунального отдела. Как знать? Алла пишет: «Доброй ночи, Дмитрий, ваш волшебный голос». О, вы хвалить вздумали, спасибо огромное. Аллочке из Сочи привет, всем желаю позитива. Алла Орлова из Приморья. Аллочка, привет вам большой. Следующий, конечно же, вкрапление. Откуда? Из Красноярска. Анатолий пишет: «Доброй ночи, любимое русское радио». Здрасте. Привет вам из Красноярска. Хочу поздравить мою любимую жену Оксаночку с нашей годовщиной. Мы вместе 27 лет. Желаю ей здоровья, счастья и нашей крепкой любви. Хочу ее прожить с тобою много лет. Любимая, я тебя люблю». Дмитрий, и спасибо вам. Да, Анатолий, не за что. Это вам спасибо за то, что подарили нам такой замечательный пример. 27 лет вместе в любви. Это красота. Есть на кого ориентироваться. Мои поздравления. Пусть и дальше все будет хорошо. Открыть.

Ну, если вы вдруг почувствовали, что вас накрыло, ничего, не беспокойтесь, это просто счастье Мод Джасмин. Ее свежая песня, как говорится, просьба любить и жаловать. И вообще, добро пожаловать, если вы новичок, случайно попали в стол заказов и не в курсе, как воспользоваться. Для мессенджеров 8-916-003-105-7. В номере не нуждаются соцсети, здесь тоже можно отметиться. Официальное сообщество Русского радио найти несложно ВКонтакте и в Одноклассниках. Ленок, рад вас видеть. Ну, во всяком случае, дождик у нас не начался, значит, мы правильно строили прогнозы. Пусть у вас все будет хорошо. Доброй ночи, Димули. Я люблю тебя везде, я люблю тебя повсюду, я люблю тебя всегда. Ты ангел, долгожданное, немыслимое чудо. Подпись «Зая». Ну, можно только тезке позавидовать. Надеюсь, он услышал. Если что, передадут. Всегда же что-нибудь хорошее. Это отличный информационный повод, особенно для буднего дня. Сегодня, кстати, четверг, поздравляю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот сейчас это самое время, наше замечательное совместное, мы потратим исключительно на все приятное. Вконтакте нахожусь, Ирина Гришанкова, и вам большущий привет, не менее позитивный. Людмила пишет: «Димочка, с Днем Ангела! Тебя, также твоих коллег, Мишу Набокова, Ивана Соловьева, Александра Пряникова, ведущего новостей Антона Кравченко». Серьезно, у нас в один день? Ну а где же эксклюзив? Не понимаю, ну ладно. «Ребят мои дорогие, пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает вас от бед и болезней. Пусть путеводителем будет во всех ваших делах». Ну и отдельное спасибо, Людмила, респект. И, конечно, приветик и вам, и в город Камышин. Павел Зинчковский, вам также доброй ночи. Пусть и у вас тоже все будет хорошо. Перехожу на следующую страничку. Это у нас «Одноклассники». «С прошедшим вас яблочным спасом и всех благ!» Кирилл Фатьков написал: «Рад вас видеть, Кирилл, куда же пропадали-то? Непонятно. Видимо, были заняты, но тогда отдыхайте, после занятости всегда приходит отдохновение». Лилия написала: «Доброй ночи, любимое русское радио. Передаю привет всем слушателям. Русское радио объединяет всех. Беларусь, особенно город Молодечно, с вами». Спасибо большое. А мы, соответственно, с вами. Я же говорю, у нас все совместное. Лилия, и вам персональный привет, конечно же. Ну и, безусловно, веселенькая песенка. Такая уж подтянулась, я ничего не убираю. Мы же, знаете, да, в стали заказов ничего не просим, всем делимся. «Туманы» называется трек от Николая Баскова. Его и послушаем. Ну а дальше, чуть позже, обязательно продолжу читать.

шоу заказов на Русском радио.

0: Продолжаем стол заказов русского радио. Совершенно не обязательно садиться в паровозик, чтобы с кем-нибудь пооткровенничать. Мне кажется, нужно просто найти правильного человека. В отличной компании можно сказать абсолютно все. Равно как и в столе заказов русского радио, можно передать любую эмоцию, оформлять ее в письменном виде, и все обязательно получится. Вот сейчас и посмотрим, где именно на какой страничке у нас все получилось, а где не вышло. Смотрим. Оля Петрова пишет: «Доброй ночи, Дмитрий. Вы очень умный и красноречивый ведущий русского радио, поэтому вам сегодня поручаю передать привет моему любимому и сказать, что он всегда и во всем самый необходимый, нужный, важный, дорогой и главный. Я надеюсь, что все-таки передали и донесли. Сегодня меня прям перехвалили. Уже сижу минут 10, краснею. Думаю, может быть, с вами посоветоваться, как художник-художник, какой цвет нужно добавить красному, чтобы получился, наконец, мой традиционный синий. 2:33 на наших раскрадийных. Песня называется «Она» от Бурито. Скоро продолжим. И все ваши сообщения я, разумеется, отправлю туда, куда вы заблагорассудите. Туда, куда вам заблагорассудится, конечно же. В общем, куда вы захотите пульнуть, я поспособствую. Это может быть абсолютно любое место. Самое главное, напишите кому. И не забудьте подписать.
1: Она посмотрит

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: как же все-таки у Юлианы Карауловой получается мило рассматривать любую тему в пределах песни. В данном случае новый трек так и назывался «Самолеты». Пожалуйста, если хочется влюбиться в песню, отчего нет, пока еще очень летний вайб. Юлия Ковалева, привет русскому радио. Передайте привет Таганрогу и пекарне привет Армену и Геворгу. Работать! Это ЦУ. Ну и привет, конечно же, почему же и нет. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Большой привет моим любимым Анечке и Андрею. Желаем счастья, любви, здоровья и всего самого наилучшего. А также привет моим подругам. Рите, Ире и Тане. Всего самого доброго. Татьян, привет большой. Конечно же, надеюсь, что ваши друзья, знакомые и близкие уже знают, что вы передаете приветы посредством русского радио в столе заказов и внимательно слушают. Вряд ли есть шанс пропустить. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Скоро еще что-нибудь почитаю из вашего. Но время прям стремительно летит. Уже без 20. Поторапливаю.
1: На русском радио. Реклама на русском.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Ну, ничего поделать не могу. Продолжаем, но одновременно завершаем стол заказов Русского радио. В это время всегда так бывает. Напоследок все, что успею. Людмила из Уссурийска, рад вас поприветствовать. Желаю вам доброго утра. Пусть этот день будет таким же теплым и приятным, как любимая песня в эфире. Людмила, так все и случится обязательно. Всем желаю продуктивного четверга. Своим пациентам желаю также удачи и здоровья. Анастасия Токарева пишет: «Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет огромный нашему дорогому папочке и мужу Токареву Максиму в Усть-Кут Краснодарского края. Мы тебя очень любим, ждем, скучаем безумно. Твоя жена Настя и три лапочки-дочки. И очень большой привет в город Саянск нашим родителям, семьям Куделиных и Токаревых. Безумно скучаем, любим вас, ваши дети из Краснодарского края. Приветик вам, конечно же. Доброй ночи. Также передают привет из солнечной Астрахани, именно из села Ветлянка. Сидим, играем в покер, всем желаем фарта. Юлии Усмановне, в особенности, персональный привет и пожелания. Всех люблю. И, Валентинович, много не пей, и мало тоже. И последнее. Екатерина Свиридова, доброй ночи, Дмитрий. Передаю привет своей доченьке Полинке. Очень люблю тебя, мам Катя. На этом стол заказов закругляется.
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.